Я из села Старая Меловая Петропавловского района. Там живут две дочери и двое внуков под опекой. До конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждали социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. В регионе действует более 20 поисковых отрядов, около 1000 человек, которые с 2000 года нашли и перезахоронили свыше 30 тысяч бойцов. Это были новости региона.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Нововоронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты. Семье из села Старая Миловая Петропавловского района, там живут две дочери и двое внуков под опекой, до конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. А в регионе действует более 20 поисковых отрядов, около 1000 человек, которые с 2000 года нашли и перезахоронили свыше 30 тысяч бойцов. Это были новости региона.

0: Это навсегда. Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Нововоронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты. Семье из села Старая Миловая Петропавловского района, там живут две дочери и двое внуков под опекой, до конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешителя.

документов параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. А в регионе действует более 20 поисковых отрядов, около 1000 человек, которые с 2000 года нашли и перезахоронили свыше 30 тысяч бойцов. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Нововоронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты. Семье из села Старая Миловая Петропавловского района, там живут две дочери и двое внуков под опекой, до конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. А в регионе действует более 20 поисковых отрядов, около 1000 человек, которые с 2000 года нашли и перезахоронили свыше 30 тысяч бойцов. Это были новости региона.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: 255? 45? 55!
3: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Араматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Нововоронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты. Семье из села Старая Миловая Петропавловского района, там живут две дочери и двое внуков под опекой, до конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. А в регионе действует более 20 поисковых отрядов. Около

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный...

конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Араматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Нововоронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты. Семье из села Старая Миловая Петропавловского района, там живут две дочери и двое внуков под опекой, до конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. В регионе действует более 20 поисковых отрядов, около 1000 человек, которые с 2000 года нашли и перезахоронили свыше 30 тысяч бойцов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это всегда. Наше радио. Музыка.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107 FM. Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
2: Был я весел, но сейчас все восстали против нас. Будут дышать, им не дают

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
7: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
8: 6+.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Араматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Нововоронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты. Семье из села Старая Миловая Петропавловского района, там живут две дочери и двое внуков под опекой, до конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. В регионе действует более 20 поисковых отрядов. Около 1000 человек, которые с 2000 года нашли и перезахоронили свыше 30 тысяч бойцов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это всегда. Наше радио. Музыка поколений.
3: Формация «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7:06 в столице. Всем прекрасного настроения. Понедельник сегодня, 15 июня.
3: Доброе утро. Мы с Яной вдвоем. Александр у нас в отпуске, как и обещали. Поэтому эту неделю... А он на неделю или на две?
2: Я что-то забыл. Неделю. На две неделю. Уйду я сразу вслед за Александром. Он к тебе вернется в следующий понедельник.
3: А я... То есть ты с 22-го на две недели уйдешь в отпуск.
2: Да, я уйду на две недели в отпуск.
3: Понятно.
2: Вот. А эту неделю мы справляться будем без Александра. Но мы надеемся, никак не омрачит нашего с вами коллективного настроения. Все будет прекрасно. Тем более, что позади 3 выходных дня, я уверена, вы полны сил, энергии и отличного настроения для того, чтобы вступить в новую трудовую неделю.
3: А вас не смыло в 12 числа?
2: Нет, нас, почти был такой порыв. У нас, на самом деле, была прекрасная погода все дни, и мы с мужем смеялись, мы были в деревне, что вот кругом во всех остальных деревнях, вот которые рядом расположены, везде шел ливень, а вот прям над нами вот такое пятно солнца. И мы солнце, я, значит, поливала все активно, все дела, а в ночь с 12 на 13 у нас так ливануло, и был такой гром, гром и молния, и так все грохотало, что, прям даже страшно стало в какой-то момент, и 13-го, конечно, так знатно все палило, но между тем вчера мы опять купались. Вот все развеялось, и вчера был опять солнечный день, и мы вчера полдня провели на озере с детьми.
3: Я возвращался 13-го из Сочи. Наш самолет должен был приземлиться в Шереметьево, но из-за грозы нас направили во Внуково. И во Внуково мы не смогли сесть, и в какой-то момент без предупреждения мы сели, и оказалось, что мы сели в Домодедово. И командир корабля говорит: сейчас мы дозаправимся и полетим в Шереметьево. А мне Домодедово полностью устраивало. Но потом он разговаривал там с представителями авиакомпании, и решено было, так как гроза сильная, и там в ближайшие 2 часа ничего не изменится, всех выпустить в Домодедово. Да. И вот так с приключениями мы добирались.
2: Ну, в общем, у тебя дома тоже в некотором роде бонус, да, случился? Ты приземлился ближе к дому.
3: Да, да. Я приземлился ближе к дому, и как раз страшный ливень шел, и затоплены были дороги. Я потом уже в новостях посмотрел ролики в интернете, в Москве именно, в некоторых районах просто смывало улицы. И в магазины.
2: Да, говорят, в Москве было просто что-то невообразимое.
3: И в общественный транспорт тонул. Поэтому вот мне кажется, что в Москве пик был именно 13 июня. Дождя.
2: Вот как раз мы вызвали нашего старшего сына, у него был день рождения в этот день, и мы его вызвали к нам в деревню, говорим: слушай, с друзьями отметишь в другой день, давай уже к мамке с папкой, чтобы вот с братьями все вместе, пойдем на озеро купаться. А мы ему звонили 12 числа, когда у нас прям солнце и все дела, и он приезжает, а у нас, значит, в деревне вот этот вот ливень, электричество вырубило, у нас был очень, скажем так, неожиданный праздник. Но все получилось в любом случае очень неплохо.
3: Уверен. Наш.ру для связи с нами. Рассказывайте, как у вас прошли выходные. Мы начинаем. Всем доброе утро и поздравляем с началом новой трудовой недели.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Баранова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро! 7 часов 19 минут в Москве.
3: Голос чемпиона.
4: Дачный участок становится территорией драйва, садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
2: На прошедших выходных мы устроили гоночный тест-драйв садовой техники «Чемпион». Надо сказать, заезды получились мощными. Видеоролики о тест-драйве вы сможете посмотреть в нашем паблике в ВК в течение следующих 2 недель.
4: Ну а перед тем, как начать розыгрыш призов от «Чемпион», давайте поделимся своими впечатлениями от нашего тест-драйва.
2: Ну, Александр уже поделился своими эмоциями, лично со мной, по крайней мере, но передавать я их не буду. После отпуска сам расскажет. Скажу за себя. Тестируемая мною бензопила мне сразу понравилась тем, что не требует лишних усилий при запуске, удобный быстрый старт, и ты сразу входишь в рабочий режим, и главное, получаешь удовольствие от процесса, что, согласитесь, важно.
4: Надо сказать, с моим триммером тоже похожая история. Он оказался таким дружелюбным. Сборка заняла буквально несколько минут, а запуск прошел без сюрпризов. И с триммером легко может справиться даже девушка, самая хрупкая, потому что у него такие удобные рукоятки, надплечные ремни. Ну и отдельный плюс, конечно, система антивибрации, которая реально делает работу комфортнее, друзья. В общем, я так увлеклась, что проложила дорожку прямо до леса. Увидите все на видео, на днях его обязательно опубликуем.
2: У Пилы, кстати, тоже есть система антивибрации. Это сильно помогает, особенно если долго работаешь.
4: Ну, в общем, ваши машины и наши машины, уверенно, доехали до финиша и показали результаты настоящих чемпионов без внеплановых пит-стопов и сюрпризов на треке.
2: Гоночные выходные закончились, но дачный сезон продолжается, и нас всех ждет еще немало интересных заездов. Поэтому предлагаем вам прямо сейчас посостязаться в нашем квалификационном, да, так правильно,
4: да,
2: заезде и выиграть свой собственный болид от «Чемпион». Начинается рубрика «Голос чемпиона» с розыгрышем невероятных классных призов. Правила следующие. Вы услышите звук техники «Чемпион» и должны угадать, что это. На сегодня будем принимать 15-й правильный ответ. Я думаю, что для людей, которые работают на...
4: проводят много времени на даче.
2: В садовых участках или живут в частных домах, вообще не составит труда догадаться, о чем идет речь. Но давайте попробуем и напомню правила. Вы услышите сейчас звук техники и должны угадать, что это. Мы принимаем 15-й правильный ответ. Если вы окажетесь 15-м правильно ответившим, то заберете, собственно, то, что мы загадали.
4: Приз, уверяю вас, вам очень понравится.
2: Именно так. Давайте послушаем. Надеюсь, всем будет слышно. Секундочку.

0: Вот, собственно, звук. Именно это мы разыгрываем, именно это мы угадываем. Наш.ру, на главной странице сайта, есть два бота, выбирайте любой, который у вас работает. И ждем 15-й правильный ответ. И через несколько минут вы узнаете, что же мы загадали и кто стал счастливчиком.
1: Для кого день начался радостно.
0: Именно так.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 26 минут в столице.
3: Ну что, давайте еще раз послушаем звук техники «Чемпион». Вы должны были угадать, что это, и оказаться 15-м правильно ответившим сегодня. И кто угадает, тот и заберет это самое.

0: Ох, хорошая
1: концовка,
0: штука.
1: Концовка, мне кажется...
0: Подсказала?
1: Подсказала. Ну, можно спутать, но концовка расставляет точки.
0: Итак, друзья, для кого же этот день, 15 июня, оказался самым радостным сегодня? Счастливый номер телефона 903-729-98 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете прекрасную, шикарную бензопилу «Чемпион».
1: Именно она звучала и была загадана сегодня.
0: Да. Драйв, друзья, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
1: Завтра же продолжим в это время разыгрывать технику с помощью вот такой механики, которая... мне кажется, для любителей и для знатоков не составляет никакого труда в отгадывании. Тут главное оказаться нужным по счету, правильно ответившим. Но можете попытать свою судьбу завтра в это же время, если сегодня не повезло.
2: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон. Для любой компании. Спортивные сиденья. И впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: 7:34 в Москве. Доброе утро. Понедельник сегодня, 15 июня. Мы с Ян вдвоем, Саш в отпуске на ближайшую неделю. И есть новость. 77% россиян жалуются на проблемы. И есть список, почему россияне поздно ложатся спать. На первом месте телефон. Телефон победил подушку. Лег посмотреть одно видео, очнулся в час ночи с телефоном на лице. Распространенная история. Янка, тебе это не грозит?
10: Не, у меня книжка на обу лежит обычно.
9: Новости не отпускают. Кажется, сейчас быстро проверю, что там в мире. Через 40 минут мир все еще тревожный, а ты уже без сна. Рабочий день расползается. Мессенджеры стали так активно входить в нашу жизнь, ну как входить, уже давно они вошли, что работа не заканчивается в 19:00, а после официального, да, окончания рабочего дня ты продолжаешь отвечать на рабочие вопросы. Не все это делают, но многие. Дальше. Вечер стал единственным личным временем. Днем работа, дела, дети, пробки, бытовуха, а ночью, наконец, можно просто побыть человеком. Есть вот такой пункт. Сериалы, рилсы и короткие видео не имеют финала. Раньше серия закончилась и спать, теперь лента не заканчивается никогда. Тревожность стала фоновым режимом. Организм устал, но голова все еще проводит совещание. Поздние ужины и кофе после обеда также участвуют. Мы вроде не виноваты, но капучино в 18:30 запомнил все. Сбился режим выходных. В пятницу и субботу ложимся поздно. В воскресенье пытаемся починить жизнь. В понедельник опять все сначала. Лето, жара, светлые вечера. Мозг не успевает перестроиться, и, соответственно, вы поздно засыпаете. Ну и мы предлагаем вам продолжить этот список. Если вы поздно ложитесь спать, то почему?
10: Вот я тоже испытываю в последнее время трудности с засыпанием, но ты мою причину не обозначил. У меня, например, очень просто активные соседи. И у нас вот этот двор буквы П, и, в общем, он не закрыт, а напротив еще школа, и, ну, получается все равно, ну, такой вот замкнутый достаточно квадрат. И у меня очень веселые соседи, которые тусят на лавочке перед домом до просто, ну, я не знаю, до скольки часов это происходит, но каждый раз, когда я ложусь спать, я ложусь спать с подушкой на голове, потому что закрыть окна не могу. Мне надо, чтобы окна летом были открыты, потому что без воздуха вообще тогда тяжело. И вот я пытаюсь заснуть под говор, смех и прочие прелести жизни.
9: Ну, у меня сейчас, как и у многих поклонников футбола, чемпионат мира по футболу, который проходит в Америке, в Мексике и в Канаде, и, соответственно, время матчей, мягко говоря, не очень удобно. Вот буквально вчера сегодня уже я лег в час, потому что смотрел Нидерланды-Япония, и если первый тайм был достаточно скучный, то кто смотрел и досмотрел второй, все расставил на свои места. Очень сложно, конечно, работая на радио и имея постоянно телефон в руках, не узнать счет того или иного матча, который ты не смог посмотреть, потому что он шел там, например, в 4 утра. И один сервис, я сейчас обращаюсь к этому сервису, который записывает эти матчи, один стриминговый видеосервис, и потом ты можешь уже посмотреть. Можно счет убирать? Сложно, конечно, не узнать счет, но когда ты хочешь посмотреть матч, который там пропустил, открываешь, а прямо на главной странице посмотреть и счет этого матча. В записи, да.
10: Хочешь, не хочешь, посмотришь.
9: Жирный спойлер. И уже не так интересно. Хотя в эпоху современных цифровых технологий, конечно, да, и вот этой информации вокруг сложно не узнать счет. Но, тем не менее, иногда можно себе устроить такой цифровой детокс, чтобы посмотреть интересующий тебя матч. Но там счет прямо на главной этого сайта сервиса. Друзья, если вы поздно ложитесь спать и у вас есть причина, которую мы не назвали, пожалуйста, напишите, мы почитаем через несколько минут, может быть, кто-то себя узнает. Наш.ру, на главной странице есть два бота. Заходите, тот, который вам больше нравится и который у вас работает, и пишите нам. Наш.ру, пишите, рассказывайте, почему вы поздно засыпаете.
7: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7:45 в Москве. Доброе утро. Заговорили, почему вы и мы поздно ложимся спать. Мы привели несколько примеров, и вы продолжили. Подруга-любительница поздно, почти ночью, беседы беседовать. Забудешь отключить телефон, все, сон сбило.
3: Да, есть такие любители, поздно позвонить. Поздно ложусь спать, потому что по вечерам поднимаю давление при помощи кофе, который напрочь отбивает сон. Утром тоже приходится будить организм при помощи кофе, а от шума на улице отлично спасает беруша, и от храпа мужа тоже.
2: А не проспишь будильник утром в берушах? В моем городе Орле сирены выли с 2 до 3 ночи. Кто-то уже привык и спокойно спит под них, а я никак. Ну, многие про сирены написали.
3: Да, это суровые реалии, к сожалению.
2: PlayStation сейчас уже не так увлекаюсь, но первое время не оторваться было. Еще полчасика превращались в пару часов.
3: Конечно, из-за моты сезона график сна сбивается. Днем пробки и жара, ночью прокатиться с ветерком по пустым дорогам. Огромное удовольствие, ради которого готов пожертвовать сном.
2: Жду, когда мои улягутся, и смотрю на телефоне в наушниках аниме, иногда до 2 ночи, а утром со спичками в глазах на работу.
3: Да, потому что вот оно, и то самое единственное время свободное.
2: 45 лет, между прочим.
3: А у меня наоборот, пришел, поел, лег, включил сериал и через 5 минут уснул, так как и сериалы по полгода смотрю.
2: Очень люблю читать книги, Янка, твои подтянулись. А единственное время для чтения — это когда засыпает ребенок. Читаю ночью, не могу остановиться.
3: Что читаете сейчас, напишите. У нас белые ночи, сколько лет живем, столько лет и не спим. Тяжелее всего детям с этим ощущением, когда за окном день, а тебя спать отправляют.
2: А я думал, привыкаешь.
3: Мне кажется, сложно привыкнуть все равно. Есть же какие-то вот эти вот часы твои.
2: А мне нравится летом, когда вот ясная солнечная погода, и ты, условно говоря, в 4 часа там просыпаешься по будильнику, и уже светло.
3: Тут доброе спасают, утро. Наверное, вот такие шторы тяжелые, плотные.
2: Блэкаут?
3: Да.
2: Доброе утро, подъемники. Живу в замечательном месте, поселок в черте Санкт-Петербурга. С одной стороны ЖД, дорога и просто дорога. Над домом глиссадов Пулково очень много поющих птиц. Но если хорошенько умотаться, то нормально.
3: Да. Засыпаю очень плохо, когда делаю что-нибудь по дому. Ремонтирую, собираю мебель и так далее. И не успеваю сделать за день. Чувствую себя некомфортно.
2: Прослушивание аудиокниг, игра в шахматы, игра в шашки, бывает затягивает, смотрю, уже 1 ночи. Игра на гитаре, игра на барабанах, изучаю английский. Все эти увлечения, время проходит быстро. Вставать в 5 утра, хобби забирают много времени. Интересно, а вот игра на гитаре и барабанах в какое время? Вряд ли вы ночью или поздно вечером играете на барабанах. Хотя вдруг, ну, если вы живете в своем доме, то тут проще.
3: Мне кажется, даже в своем доме это будет слышно.
2: Ну, по крайней мере, если вы не один живете, другим членам семьи не очень будет весело.
3: Я не могу долго уснуть, потому что любимая жена мешает мне спать. Она постоянно вертится и крутится. И в какой-то момент даже у нее заканчиваются силы.
2: Дети. Причина позднего засыпания – дети. У меня их 4, разновозрастных, 15, 11, 10 и 4. И вот когда они засыпают, и дела все попеределаны, огород, ферма, вроде и спать хотелось, но хочется немного пожить для себя. И это пожить для себя перевешивает. Вот и живем с мужем для себя, когда дети уснули. Болтаем без лишних ушей, фильмы смотрим, ложимся поздно. Но в конце концов, в какие-то дни сон перевешивает. Ну, тут, конечно...
3: Много у вас обязанностей. Сплю плохо давно, сон чуткий, засыпаю тоже, работаю в органах. Там всегда ночное бдение, надо подняться быстро, поэтому просыпаешься от каждого шороха, коих очень-очень много.
2: Голуби, сволочи, вот кто не дает спать. Так как световой день длинный, они свои игрища начинают сейчас в 4 утра. У меня дома между моим и соседским балконом есть ниша. И вот там они и кучкуются. 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ПВО перехватило и уничтожило за неделю порядка 4200 украинских БПЛА на территории России. Как подсчитал РИА Новости, изучив данные Минобороны, наибольшее количество беспилотников было сбито 10-11 июня – 766 и 798 единиц соответственно. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. За прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции российские военные освободили 4 населенных пункта – 3 в Донецкой Народной Республике, а также 1 в Харьковской области. Специалисты приостановили работы по ликвидации последствий хлопка газа и пожара в многоквартирном доме в Самаре. Как сообщили в региональном главке МЧС, работы были приостановлены ночью в связи с угрозой обрушения конструкции здания. В этот час они уже возобновились. По данным следствия, накануне вечером в Самаре в многоквартирном доме по улице 22-го партсъезда в одной из квартир на первом этаже произошел хлопок бытового газа. Огонь охватил жилые квартиры со 2-го по 4-й этаж. Ночью открытое горение ликвидировали. В результате пожара погиб один человек, пострадали 12, включая двоих детей. Госпитализировано 2 человека. Из-за пожара в доме пострадало 24 квартиры. Американская морская блокада Ирана завершается. Об этом заявил Дональд Трамп. «У нас есть сделка с Ираном, поздравляю с этим всех», написал президент США в своей социальной сети. Кроме того, Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, Иран не будет взимать за это пошлины. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее власти Пакистана сообщили, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Уточняется, что документ прежде всего нацелен на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят позже. Более 242 тысяч человек планируют сегодня сдать ЕГЭ. Экзамены проводятся по биологии, географии и письменной части экзамена по иностранным языкам. Как сообщили в Рособорнадзоре, на ЕГЭ по биологии зарегистрировано почти 134 тысячи участников. Географию будут сдавать более 24 тысяч человек. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре. Праздничным нерабочим днем является 4 ноября, когда в стране будут отмечать День народного единства. Праздник в этом году выпадает на среду, а не на субботу или воскресенье. И в этой связи переносов дней отдыха не будет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 8 минут в столице. Друзья, загадывайте желания. Сегодня понедельник, 15 июня. Всем прекрасного дня. Будем играть в кинопробы.
3: А почему загадывайте желания?
2: А когда 8.08 или там 9.09, это же всегда.
3: А, все, понял.
2: Я всегда загадываю.
3: Просто красивые цифры, да?
2: Ну, когда вот совпадают, да.
3: Хорошо.
2: Я хотел
3: вам напомнить, что Александр у нас на неделю ушел в отпуск, но в кинопробах он появится сейчас. Ваша задача — угадать, что за фильм или мультфильм мы переозвучили, и сегодня прислать 15-й правильный ответ.
2: Разыгрываем два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
3: Прекрасный приз. Давайте послушаем фрагмент.
4: Ребята, этот дядя будет у вас ночной няней. Иннокентий, молчи. Браво, браво, браво, браво, браво, браво.
5: Какой браво, какой браво? Какая няня?
4: Ночная.
5: Извините, но вы же сказали, что я буду петь песни.
4: Прекрасно, как Арина Родионовна.
5: Что, как Арина Родионовна? Ну посмотрите, что вы говорите, я как Арина Родионовна.
4: Это будет великолепно.
5: Что великолепно? Ну какая я, извиня, няня? Я трудный ребенок. У меня недавно у самого была няня.
4: Чего?
5: Ну посмотрите, она няня, и я няня.
4: Ну, пожалуйста.
5: Ну какая я няня, ну скажите, минуточку. Извините.
4: Ребята, он будет ночной нянь.
3: Чудесный фильм.
2: Замечательный.
3: Да.
2: Всем удачи, ждем 15-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
9: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 15 минут в столице. Давайте еще раз послушаем задание.
3: Напомню, мы принимали 15-й правильный ответ сегодня.
4: Ребята, этот дядя будет у вас ночной няней. Иннокентий, молчи. Браво! Браво, браво, браво, браво, браво!
5: Какой браво? Какой браво? Какая няня?
4: Ночная!
5: Извините, но вы же сказали, что я буду петь песни.
4: Прекрасно! Как Арина Родионовна!
5: Что? Как Арина Родионовна? Ну посмотрите, что вы говорите? Я как Арина Родионовна!
4: Это будет великолепно!
5: Что великолепно? Ну какая я из меня няня? Я трудный ребенок! У меня недавно у самого была няня!
4: Чего?
5: Ну посмотрите, она няня! И я няня!
4: Ну, пожалуйста!
5: Ну какая я няня, ну скажите,
4: минуточку.
5: Извините.
4: Ребята, он будет ночной нянь.
2: Ну, тут практически единогласно, друзья, все выдали верный ответ. Мы действительно загадывали картину «Усатый нянь». И два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе, напомню, «Калинов мост», «Пелагея», «Любэ» и отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. У человека 926-067-43 и так далее. Мы вас поздравляем. Фильм «Усатый нянь».
3: Если не смотрели, прекрасное времяпрепровождение для всей семьи. Очень рекомендуем.
0: «Усатый нянь». Подъемники на нашем радио.

0: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
1: В эфире программа «Один из БАС». Когда мы говорим о природе, нам часто кажется, будто перед нами нечто вечное и неизменное. Но это не совсем так. Природа – это живой организм, и как любой живой организм, она тоже может болеть. Иногда это хронические недомогания, например, засухи или эрозия почвы. Случаются и серьезные потрясения – лесные пожары, наводнения, оползни. И тогда человеку, как настоящему врачу, приходится действовать быстро, осторожно и очень внимательно. Именно в такие моменты в небе появляются эти особые создания инженерной мысли. Сейчас над лесом медленно проплывает суперкам С-350, один из самых выносливых представителей семейства спасательных беспилотников. Любопытно наблюдать за его работой. В отличие от большинства привычных нам дронов, этот аппарат устроен по самолетному типу. Размах его крыла превышает 3 метра, а сам полет удивительно напоминает поведение крупных птиц, которые могут часами парить над местностью, внимательно изучая все происходящее внизу. Сегодня суперкам обследует территорию лесного пожара. С земли спасателям трудно увидеть полную картину. Дым, поваленные деревья и сложный рельеф мешают обзору. А вот с воздуха ситуация становится гораздо понятнее. Камеры видимого и теплового диапазона помогают суперкам замечать то, что почти невозможно различить человеку. Даже в сумерках или сквозь дым система способна обнаруживать тепловые сигнатуры людей и техники и передавать эту информацию операторам в режиме реального времени. В природе ценится такое качество, как терпение. Именно оно часто оказывается вознаграждено, и потому особенно ценятся виды, способные долго сохранять спокойствие и выносливость. Суперкам С-350 может находиться в воздухе более 5 часов, последовательно обследуя большие территории без перерыва. Но поиск людей – лишь часть его работы. Такие беспилотные системы по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» помогают создавать карты районов бедствия, наблюдают за действиями аварийных служб, участвуют в патрулировании стратегически важных объектов и даже измеряют радиационный фон там, где человеку находиться небезопасно. Интересно, что современные спасательные дроны все меньше напоминают просто технику. Скорее, это наши новые органы чувств – внимательные глаза, способные заглянуть туда, куда нам самим пока трудно добраться. Прекрасно, что такие инновации позволяют нам позаботиться о природе, частью которой мы сами являемся, и помочь, когда это необходимо.
0: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
2: Один из баз.

0: Какой ты нафиг танки?
1: Наша реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: И тогда заберет нас в
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
16: 8:34 в столице. Друзья, всем доброе утро. 15 июня. Сегодня понедельник. И выходные для многих были, безусловно, яркими. Вот одно из моих самых невероятных впечатлений – это, значит, в соседней деревне с нашей в Калужской области мы ехали по дороге, нам навстречу ехала бабуля. Ну вот, чтобы не соврать, лет 90, наверное, ну вот, навскидку. Ну, у меня бабушки 91, вот я понимаю, что они вот, ну, где-то похожи по возрасту.
17: И нарушала правила дорожного движения.
16: Бабулечка, значит, в классическом платке, завязанном под подбородком, вот, классический платок в цветочек. Одна рука на руле входила в поворот, а другая смартфон держала возле уха. И такая бабушка, причем она так, знаешь, лихо входила в этот поворот с этим телефоном. Но это было просто... На меня это произвело впечатление. Мы проезжаем, муж такой говорит, ты это видел? Я говорю, да. Неужели вообще такое бывает? Вот все-таки есть люди, согласитесь, да, которым вот возраст не помеха. И они одинаково лихо себя ведут в 18 лет и, скажем, вот в 90, например.
17: Ну, допустим.
16: Ну, мы сейчас вот давайте абстрагируемся от того, что человек нарушал правила дорожного движения, вот этот телефон возле уха, и вот это все, ну просто, ну она произвела на меня впечатление, реально. Ну, она так лихо входила в этот поворот, как заправский гонщик, понимаешь? И она так... И этот платочек в цветочек на голове, ну вот просто картинка такая... Борьба противоположностей. Ну, оставила след, в общем, в моей памяти.
17: Есть ли в вашем окружении или, может быть, совершенно незнакомые люди, но они подходят под описание Яны, когда возраст не помеха? И в чем это выражается?
16: Да, когда, несмотря на то, что, в общем, человек становится старше, может быть, старше сильно, ну, то есть уже в преклонном в каком-то возрасте, да, находится, способен вытворять или делать какие-то такие вещи, которые даже, ну, порой, наверное, на которые не всякая молодежь может решиться.
17: Да. Наш.ру, на главной странице сайта есть два бота. Пожалуйста, пишите. Если есть про кого рассказать, то с удовольствием почитаем ваши проблемы, не проблемы, ваши истории сообщение. Через сообщение, через несколько минут. Наши.ру, пишите.
14: Подъемники на нашем радио.

0: рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
7: 8 часов 46 минут в столице. Доброе утро. Заговорили с вами о людях, которым возраст не помеха, которые, несмотря на годы, могут творить какие-то такие вещи, которые зачастую и молодежь могут поставить в тупик.
8: 2 года увлекались детьми зимним плаванием. Тренер, спортивный мужчина, 60 с небольшим лет, ежедневно плавает по 100 метров в ледяной воде, бегает, закал бегом, не знаю, что это такое, делает упражнения на турнике, подъем с переворотом, воротам по много раз. Восхищаемся. Рады, что перед глазами такой пример. Вдохновляет не только детей, но и родителей. Дядя Юра, привет вам.
7: Ну, это круто. Моему тестю 82, и в этом возрасте он играет в футбол. Каждое воскресенье и летом, и зимой он на поле. Конечно, не играет в нападении, но и в защите отыгрывает на все 100. Опыт. Восхищаюсь им.
8: Это очень сильно. Впечатлила одна профессор словами. Я тут за вечер 3 статьи набросала.
7: Понимаешь? Ну. У нас в соседнем доме есть бабушка времен ленинской юности. Она с таким вещмешком, который весит, как я, так шустро и легко двигается, что мне даже завидно.
8: Бабушке мужа 99 будет 7 января. Интересуется модой. Дома в шортиках мятного цвета. В аптеке, когда бывает, спрашивает про крем для лица «Праймер». Я не знала про него. Она говорит, он морщины убирает. Вот запомнила же, где-то услышала. Дай бог здоровья ей.
7: И молодости. Деду 72 года. Долгое время был один, и недавно стал одеваться очень модно для своих лет. Выяснилось, что у дедушки появилась молодая бабушка. В шоке всей семьей. Но рада, что он проживает вторую молодость.
8: Коллега, достигнув 50 лет, решила, что всю жизнь была правильной. И сделала несколько татуировок. А я смотрю и радуюсь. Красотка.
7: Моя бабушка для отмечания своего 90-летия побегала по всем магазинам, чтобы собрать стол и приготовить для всей родни из Иваново. А я из Питера ехала и говорила, все сделаю сама, не слушала. Стол, поляна на 10 человек. Потом лишь сказала, что устала немного.
8: Видела на днях точно такую же бабушку, Ян, как и ты, в цветастом платочке. Тоже оставила след. Может, это она? Ленинградская область.
7: Из Калужской до Ленинградской могла легко добраться, я уверена. Мама у меня работала на кондитерской фабрике. У них была техничка, баба Нюра. Она цех мыла, где пол во всем сладком в наклон. На вопрос, баба Нюр, у тебя голова не болит? Отвечала, а с чего бы она у меня болела? Ну, не с похмелья, иногда с похмелья болит.
8: У подруги свекровь общительная была женщина. Всегда народ у нее собирался. Такие же веселые бабульки. Так один парень, когда с ними посидел за одним столом, сказал, какие вы бабушки, да вас в постель тащить надо, таких активных.
7: Дедушке мужа 93 года. В 82 перестал самостоятельно стричь 5-метровую живую изгородь из туй, а в 90 перестал ездить на велике. Сейчас помогает пожилым соседям ходить в магазин. Живет один, дети навещают.
8: Отцу мужа 85, полностью слепой, глухой на одно ухо, инвалидность вторая группа. Сам себя обслуживает, живет летом один на даче, всегда на позитиве, как ни спроси, как дела, отвечает, все замечательно.
7: А вот, кстати говоря, очень часто пожилые люди говорят, что секрет их вечной молодости в позитивном настрое. Вот это вот как здесь, вот видишь, как не спроси, как дела, отвечает, все замечательно.
8: Но это всех касается.
7: Быть оптимистами, улыбаться и верить в лучшее, друзья. Вот наш девиз.
8: Всем как Янка.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
9: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
10: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
11: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
12: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра в КЗ. Симфонический сектор под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
9: Ограничение 6+.
0: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Не только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-надану.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Араматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Нововоронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты. Семье из села Старая Миловая Петропавловского района, там живут две дочери и двое внуков под опекой, до конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. А в регионе действует более 20 поисковых отрядов, около 1000 человек, которые с 2000 года нашли и перезахоронили свыше 30 тысяч бойцов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это всегда. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Проверено временем.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, 9.07 в Москве, сегодня понедельник, 15 июня. Обещают, правда, нам переменную облачность сегодня. И вообще на этой неделе говорили, что будут дожди чуть ли не каждый день. И сегодня тоже днем и вечером обещают дожди до 21 градуса. Но, по крайней мере, сейчас...
3: Красота за окошком.
2: Красиво, солнечно и
3: теплится надежда.
2: 19 градусов. На что у тебя теплится надежда?
3: Ну что, дождика не будет, все-таки лето.
2: Ждем ваши проблемы. Давайте погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи». Мы выбираем самую интересную проблему утра, выводим автора в эфир. Вы называете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифровываем. Пока Саша в отпуске, Яна будет открывать книгу.
3: Да, по Джорджу Мартину сегодня будем гадать.
2: Поэтому пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Большинству из вас мы гадаем в экспресс-режиме, обсуждая ваши проблемы. Вот, пожалуйста, купил дорогие невозвратные билеты на самолет, а полететь не могу. Пропадают деньги, как быть?
3: Как говорит моя бабушка, в подобных случаях хорошо, что взяли деньгами.
2: Ну, есть выходы даже в такой ситуации, если есть уважительная причина, плюс все зависит еще от авиакомпании, можно не всю сумму потерять, а там доплатить и, соответственно, поменять билеты, все зависит от вашего тарифа, так что не отчаивайтесь сразу.
3: Да, ну вообще, вот такие, когда потери случаются в жизни, я всегда думаю о том, что это всего лишь деньги, в конце концов. Понятно, что от них очень много в нашей жизни зависит, но тем не менее, если вот так вот проводить параллель с очень многими другими какими-то вещами, которые в мире происходят и порой не обходят нас с вами стороной, то в данной ситуации хорошо, что взяли деньгами.
2: Я миллион раз зарекался покупать самые дешевые билеты, и все равно ты их покупаешь, а потом начинается багаж, выбор места, одно, второе, третье, и выходит ровно та сумма, если не больше, которую тебе изначально показывали. Единственное, вот за последнее время я понял, если вы редко летаете, что все-таки лучше покупать напрямую у авиакомпании, потому что все эти переносы, отмены и так далее удобнее, когда вы напрямую купили у авиакомпании. Вот я сейчас из Сочи летел, мне заранее прислали сообщение. Ну, я понимаю, что агрегаторы тоже присылают, но тем не менее, вот это изменение в бронировании или там сдать билеты гораздо проще, когда ты покупаешь напрямую авиакомпанию. Мне там за 10 часов написали, что ваш рейс задержан будет. Потом в Максе специальную группу сделали, где обновлялась информация по поводу рейса. Очень удобно.
3: А вы, Игорь Сергеевич, пожалуйста, примыкайте к нашему клубу любителей автопутешествий.
2: А вы знаете, не хочу.
3: Ну, напрасно.
2: Каждому свое, тем более, что ты знаешь, у меня нет прав. Я вечный пассажир даже в этом случае. Но иногда удобнее и быстрее, даже в нынешней ситуации, со всеми переносами, отменами, задержками на самолете. И что самое главное, дешевле, Ян. Часто.
3: Ой, да ладно, зато я все вижу, что происходит вокруг. Вот я захотела тут остановиться. Смотри, какая красивая полянка.
2: Мы вчера с женой на одну из известных заправок заехали в Москве, и там не было 95-го бензина. Вот, тоже тебе. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру. Гадать будем в ближайшее время.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260 60 50. Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 16 минут в столице. Доброе утро.
3: Гадаем, пока почитаем ваши проблемы. Пишите, что вас беспокоит. Доброе утро. Погадайте, ехать ли в Крым в этом году с семьей? Билеты есть и туда и обратно. Вот думаем, сдавать или нет. Слушайте, ну тут это ваша ответственность. Я вот в прошлом году ездил на машине. В этом году-то, судя по перебоям с бензином, наверное, это очень экстремальная история. Хотя всегда верим в то, что наладится.
2: Поэтому... Я нежно люблю Крым, и для меня это всегда...
3: Две недели было, да,
2: лучший отпуск.
3: На машине выехали.
2: Да, мы две недели, и до этого тоже... Ну, несколько лет назад мы тоже были, также ездили на машине. Я очень люблю автомобильные путешествия, в принципе. И дорог туда... Ну, мы просто каждый раз едем какой-то разной дорогой для того, чтобы новых впечатлений себе в копилку добавить. В прошлом году, если мне память не изменяет, мы как-то очень быстро пролетели, все пугали тем, что очередь на мост, туда-сюда. Я писала об этом в своем канале, но, мне кажется, 17,5 часов мы ехали туда и 14 обратно. Как-то так у нас получилось. Ну, очень быстро, на самом деле.
3: Быстро, да.
2: Мы ехали без остановок. Остановки на поесть, такое, заправиться, нигде не ночевали. Вот просто так вот, прямиком.
3: Мои ученики на этой неделе сдают ЕГЭ. Очень волнуюсь за результаты, потому что это и показатель моей работы, и мой статус в школе, и поступление ребят от результатов зависит. Короче, волнительно. Погадайте, как сдадут?
2: Держим кулаки за ваших ребят, потому что за ребят всегда волнительно. И для любого самого, и для самих ребят, и для родителей, конечно, для учителей это всегда стресс. Поэтому просто ни пуха, ни пера всем.
3: Да. И поругаем их. И сегодня в том числе, потому что сегодня...
2: У меня тоже сессия. Тоже я дают. Вот, как ваши ребята, тоже...
3: Твоя сессия, давай не сравнивай.
2: У меня и возраст, извините, другой, да, уже не новый. То, что 18-19 лет дается, в моем возрасте дается с трудом.
3: Да, но ты не так волнуешься, как 16-17 лет.
2: У меня у сына вот сейчас сессия в институте, и знаешь, как не хочется ударить в грязь лицом на его фоне?
3: Он сдал, а ты не сдала?
2: Ну вот так не хочется, чтобы было. Хочется, чтобы мы сдали оба.
3: Янг, в твоем институте, со всем уважением, к тебе все сдают.
2: Не знаю. Возможно, я стану первой.
3: Он был создан для того, чтобы там
2: все сдавали
3: экзамены, да.
2: Мне кажется, вы недооцениваете.
3: День. На одной работе взял отпуск и вышел на новую попробовать. Но она неофициальная, но платят больше. Стоит возвращаться на первую. Там стабильность, но зарплата меньше. Тут только вам выбирать.
2: Подождите, вы же уже пробуете, я так понимаю, да?
3: Да, уже попробовал.
2: Уже понимаете,
3: что больше зарплаты.
2: Неофициальная. Неофициальная зарплата — это всегда, такое себе приключение.
3: Мы же сразу думаем
2: о возрасте, о пенсии, там вот это вот все. Все-таки официальная зарплата — это официальная зарплата.
3: Мы уже сколько о пенсии думаем с тобой?
2: Вот у меня 9 тысяч... Нет, сколько? У меня уже 11 тысяч пенсии будет. Я судорожно думаю...
3: Удачи всем нам,
2: как же я буду жить-то, в общем, на свои 11 тысяч?
3: На коммуналку хватит?
2: Не знаю, но одна надежда, что сыночки меня не бросят в беде.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: регистрации с 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро, 9:35 в Москве. Решили мы погадать вот по какой проблеме. Задумалась тут о кардинальной смене поля деятельности и пойти учиться в колледж на лечебное дело. Вуз, думаю, не потяну, а колледж вполне. А потом, может, и в вузе доучусь. Но это 3 года...
4: Подвешенного
3: состояния, а возраст уже вполне большой. Погадайте, стоит ли начинать учиться? Екатерина, 41 год. Катя, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Катя, а чем вы сейчас занимаетесь, что вас так это переклинило?
5: Ну, сейчас я, во-первых, учитель физической культуры, и, во-вторых, я считаю это своей главной занятостью тренер по карате.
4: Ого!
3: И что, устали тренировать?
5: Нет, тренировать не устала, но вот учительствовать я уже точно больше не хочу.
3: Понятно. А в колледж на лечебное дело, там есть специальности, соответственно, которые вы выбрали, как специальность?
5: Ну да, лечебное дело, там это общая практика, получается,
3: да?
5: Врач, да.
4: А вы дальше вот как-то СЛФК?
5: Пойти в вуз, например, можно, ну да, вот врач-реабилитолог очень даже востребовано, на мой взгляд.
4: Угу. Ну, это, мне кажется, правильная мысль, и почему нет? 41 год – это не предел. Я в прошлом году закончила колледж, тоже училась год, и сейчас учусь на первом курсе, и я старше вас. Так что, я думаю, вообще не все потеряно, даже не сомневайтесь. Мне кажется, что когда такая мысль есть в голове...
3: Кать, сколько в колледже учишься?
5: Ну, там вообще очно-заочно 3 года 10 месяцев. Но я думаю, что-то там пойдет в зачет из вуза. Возможно, что-то поменьше будет.
4: А это в колледже 3 года, да? Ну, потому что лечебное дело.
5: Да,
4: все
5: да.
4: Шибко серьезнее, чем было у меня. Но в любом случае, конечно, надо действовать. Если есть такая мысль в голове... Слушайте, ну, это, я говорю, я расцениваю это как профилактику ранней деменции. Но на самом деле, голова должна работать. И если есть желание, чтобы она продолжала работать, это надо подпитывать. Конечно, идите, даже не думайте.
3: Это вложение в себя.
4: Вложение в себя, ну и потом просто что-то новое, будут новые люди в вашей жизни, новые мысли, это круто. Конечно,
3: номер,
4: идите.
3: Страница, номер строчки, Кать.
5: 13-я страница, 13-я строчка сверху.
3: Доброе утро. Задумалась тут о кардинальной смене поля деятельности и пойти учиться в колледж на лечебное дело. В вуз, думаю, не потяну, а колледж вполне. А потом, может, и в вузе доучусь. Но это 3 года подвешенного состояния, а возраст уже вполне большой. Погадайте, стоит ли начинать учиться? Екатерина, Катя написала, что ей 41 год для понимания ситуации. И что говорит книга?
4: Он сел на весла, и лодка понеслась по воде еще быстрее, чем раньше.
5: Я думаю, надо идти.
4: Однозначно. Кать, мы в вас верим. Все получится обязательно. Конечно, идите.
3: Да. Говорит что там вечный студент.
4: Слушай, ну это классное приключение. Расценивайте это именно так. Классное приключение.
3: 9:38 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9:47 в Москве. Доброе утро. 15 июня. Сегодня понедельник. Мы давно уже говорим и рассказываем вам про ценообразование в такси, из чего складывается цена поездки, даем какие-то полезные советы, как действовать в той или иной ситуации. Но есть один совет, когда цена вас не устраивает, ну такой основной, да, по разным причинам, в связи с высоким спросом и так далее. Всегда можно воспользоваться общественным транспортом. И тут на помощь приходит приложение Яндекс.Гоу и сервис «Транспорт». И хотели бы отдельно сейчас лето, дачный сезон, обратить ваше внимание на историю с электричками. В сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу появилась возможность смотреть расписание и покупать билеты на электрички. Больше не нужно переключаться между приложениями. Купить билет можно прямо во время построения маршрута. Если вы часто путешествуете на дачу, то посмотрите, какие альтернативные маршруты есть тому единственному, к которому вы привыкли. Возможно, они удобнее. Или вы, например, в гости едете, пригласили вас друзья на дачу к себе, и вы строите маршрут. Не нужно стоять в очереди в кассу, можно купить в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу и там же, где и построили маршрут. Сервис подберет оптимальные маршруты на электричке с учетом актуального расписания, что важно, потому что расписание меняется в зависимости от сезона. Купленные билеты всегда под рукой, доступны офлайн, что сейчас тоже очень актуально в связи с нестабильной работой мобильного интернета. Поэтому можно показать контролеру, если связь в пути пропала. Теперь билеты можно покупать не только по Подмосковью, но и на поезда дальнего следования Тула, Калуга и другие. И теперь билеты можно и удобно покупать онлайн даже из области, где раньше это было невозможно.
3: Да, это вот как раз моя история. Я добираюсь, когда еду в деревню, если машина остается у семьи, пользуюсь услугами как раз приложения Яндекс.Транспорт, сажусь на электричку, там же можно купить билет, а потом пересаживаюсь еще на пару автобусов. И все, я на месте.
2: Помнишь, красотища. К нам приходил молодой человек с гитарой, которого мы нашли в интернете, и пел песни из мультфильмов, на которых мы выросли.
3: Конечно.
2: Евгений, по-моему, его зовут, если я не ошибаюсь. Я тут у знакомой увидел
3: «Черный плащ».
2: Сторис «Чип-чип-чип и Дейл».
3: Да,
2: и все такое. Увидел сторис, видео из электрички, где он входит по вагонам и поет. Вот и так продвигает себя и свое творчество.
3: Тебе огромный привет! Я бы с удовольствием прокатилась под его песни на электричке. Ну, ты знаешь, последний раз вот перед праздниками, как раз длинными, я добиралась с таким количеством народа, что там с гитарой зайти было уже просто немыслимо.
2: Все равно умудряются не только с гитарой, и с колонками, и с микрофоном.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadba-dano.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: только в Киеве, но и в Харькове и Днепропетровске, а также военные аэродромы и территориальные центры комплектования. Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве. Еврокомиссия предлагает поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции на Украине. Планируется запретить им въезд на территорию Евросоюза. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Общаясь с журналистами по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге, она уточнила, что Европа располагает разведданными о лицах, которые участвовали в СВО. «Нам нужно будет просто включить их всех в черный список. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», — сказала Каллас, отвечая на вопрос, как на практике она намерена осуществить свой план по запрету всем бойцам СВО посещать страны ЕС. Израиль не обязан выполнять ни в каком виде положение соглашения США и Ирана. Об этом заявил израильский министр национальной безопасности Итмар Бен-Гвир. В своей социальной сети он напомнил о том, что Израиль – это независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам. «Мы бесконечно благодарны президенту Трампу, и при этом государство Израиль – не банановая республика», – добавил Бен-Гвир. Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающие посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили 60 пожаров, как сообщает авиалесоохрана. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, площадь, пройденной огнем, превысила 2400 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в 16 регионах. К полуночи на территории страны действовало 116 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, почти в 42 тысячи гектаров. 80 миллионов жителей США в ближайшие дни столкнутся с природными катаклизмами. По данным Национального метеобюро, грозы с градом пройдут в штатах почти всего восточного побережья США, от Мэна до Джорджии, а также в Миссури, Огайо и Теннесси. Непогода будет сопровождаться местами штормовым ветром со скоростью 38 метров в секунду. Не исключено образование торнадо. В Калифорнии и Флориде температура воздуха в ближайшие дни поднимется выше 40 градусов Цельсия. А популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, 10:07 в Москве, 15 июня. Сегодня понедельник, Саша в отпуске всю неделю, мы с Яной вдвоем. И будем играть в игру «Кто кого». Давайте посмотрим на
3: календарь?
2: Даты. Да, сегодня Всемирный день ветра, чтобы это не значило.
3: Так.
2: День создания юнацкого движения в России.
3: Угу.
2: День образования ГИМС МЧС России. И в воздух поднялся первый самолет «Боинг». В 1916 году решили сделать тему «Самолеты». И предлагаю столкнуть две команды. Кто боится летать против тех, кто летать любит и не боится.
3: Ну, а разыграем мы два билета на концерт Александра Пушного, который состоится на корабле «Рио-1» и пройдет 21 июня.
2: Ждем ваши заявки, имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучина-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
7: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
6: 6+.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
6: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10 часов 14 минут в столице. Друзья, играем с Леной. Лена не боится летать, не успела испугаться, летала всего один единственный раз. Лен, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Когда и куда летали единственный раз, Лен?
4: Ой, давно это было, ну не знаю, лет 10, наверное, назад, и это был Калининград. Да, получается, два раза я летала в Калининград и из Калининграда.
2: А, соответственно, вернулись тоже самолетом.
3: А из какого города?
4: Москва.
2: Из Москвы.
4: Хорошо. А аэропорт там Храброво один.
3: Нет, это все понятно.
2: Из какого города вы летали, да?
3: Города, да. Лен, ну, давайте тогда к вопросам. Почему черный ящик самолета на самом деле обычно делают не черным, а ярко-оранжевым? Чтобы он не перегревался на солнце, чтобы его было легче найти после аварии, потому что оранжевый цвет лучше защищает электронику.
4: Ну, мне кажется, чтобы легче найти его было.
3: Конечно. Бортовые самописцы делают яркими, чтобы поисковым службам было проще обнаружить их среди обломков. Второй вопрос. Зачем у сверхзвукового самолета «Конкорд» опускался нос? Чтобы самолет быстрее набирал скорость, чтобы пилотам было лучше видно взлетно-посадочную полосу при взлете и посадке, или чтобы уменьшить шум двигателей?
4: Ой, ну давайте первый вариант.
3: А на самом деле, чтобы в полете, в полете нос «Конкорд» поднимался ради аэродинамики, а при взлете и посадке опускался, чтобы улучшить обзор пилотам. То есть второй правильный ответ. И третий вопрос. Какой пассажирский самолет считается самым большим из когда-либо построенных? Боинг 747, Airbus A380 или Конкорд?
4: Ой, ну давайте второй вариант.
3: Да, Airbus 380, двухпалубный пассажирский самолет, гигант, 850 пассажиров, даже больше он может перевозить, это правильный ответ.
2: У вас два верных ответа, Лена, это отличный результат, и сегодня нечетное число, это значит, что преимущество на вашей стороне, и вашему сопернику или сопернице предстоит дать верный ответ на все три вопроса, чтобы победить.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А сегодня женский день, Гарри. У нас Юля на связи. Летать боится Юля, посему летает редко. Доброе утро.
3: Да, доброе.
4: Юля, у вас непростая задача. Вам на три вопроса нужно правильно ответить, потому что сегодня нечетное число, и по нашим правилам в случае ничьей победит первая участница. Для чего на концах крыльев многих самолетов стоят загнутые вверх элементы винглеты? А. Для красоты и узнаваемого силуэта. Б. Чтобы уменьшать воздушные вихри и снижать расход топлива. В. Чтобы самолет мог лететь выше облаков.
3: Второй вариант ответа.
4: Да, винглеты уменьшают сопротивление воздуха на концах крыла, благодаря чему самолет расходует меньше топлива. Второй вопрос. Сколько длился первый успешный управляемый полет самолета с двигателем братьев Райт в 1903 году? 12 секунд, 12 минут, 1 час, 12 минут.
3: Я думаю, что первый вариант ответа.
4: Да, 12 секунд, и прошел он примерно на высоте 36 метров. Но именно он стал началом эпохи авиации. 17 декабря.
2: Хорошо идете, Юля. Осталось дать верный ответ на последний вопрос.
4: Что такое белые следы, которые иногда остаются за самолетом в небе? Дым от двигателя. Кристаллы льда, образующиеся в холодном влажном воздухе, или специальный газ для навигации?
3: Дым от двигателя.
4: Так хорошо шли. Нет, правильный ответ — кристаллы льда. Такие следы называются инверсионными. Они появляются, когда водяной пар в выхлопе двигателя конденсируется и замерзает на большой высоте.
2: Я бы, кстати, тоже ответила, как Юля. Была уверена, что это дым от двигателя.
4: Ну,
2: вот так.
4: Знаете.
2: Юль, ну ничего страшного. Желаем вам отличного дня, прекрасного настроения. Нашу первую участницу Лену поздравляем с победой. Лен, вы получаете два билета на концерт Александра Пушного, который состоится на корабле «Рио-1» и пройдет 21 июня.
4: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: не дай мне повод.
1: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион». Садовая техника с гоночным характером.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама «Аохилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10:35 в столице. Друзья, в Москве запустили рейтинг работников сферы услуг, официантов и не только. Теперь можно посмотреть не только оценки ресторанов, гостиниц и салонов красоты, но и рейтинг конкретного официанта, бармена, хостес или администратора. И новую функцию запустили в Нет Монет. Называется проект рейтингом культуры сервиса. Так, по крайней мере, рассказывают создатели. Он оценивает сотрудников сферы услуг по отзывам гостей. В список попали официанты, бармены, хостес, сотрудники отелей, мастера салонов красоты, фитнес-тренеры и представители других профессий, работа которых напрямую связана с клиентами. Удобно?
3: Мне кажется, мы с ума сошли с этими оценками и отзывами. И, во-первых, все это продается и покупается. Я имею в виду, накручивают рейтинги в картах и так далее. И мне кажется, ни для кого это не секрет. И на маркетплейсах тоже. И там... Высокая оценка не равно качеству, к сожалению. Но
2: согласна.
3: Не везде. Давайте так. Есть, я уверен, честные организации, продавцы, которые следят за этим, дорожат своей репутацией. Но в целом очень много накрученных отзывов. И очень много необъективных оценок. Человек, вот меня удивляет, на маркетплейсах читаешь отзыв. Ставлю единицу, товар еще не открыл, но товар шел долго. Ну, как бы вы оцениваете логистику или вы оцениваете товар, но это не объективно, и я считаю, наверное, может быть, там алгоритмы маркетплейсов и не засчитывают, и это сильно на общую оценку не влияет, потому что, если я правильно понимаю, например, в Яндекс.Картах все зависит от того, какой у тебя рейтинг, какую среднюю оценку ты обычно ставишь тому или иному, ну, например, заведению. И если ты всем ставишь одну звезду, то там при условии, что у организации 5 звезд, твоя одна звезда не сильно повлияет на общий рейтинг. Но я сейчас не специалист, могу нести чушь, сразу прошу прощения у тех, кто разбирается в этом, но, по крайней мере, я слышал такую версию. Но в целом зачастую люди, пользуясь вот этой возможностью, оценивают и ставят эти звезды не всегда объективно.
2: Согласна. Ты знаешь, в моей жизни тоже было несколько случаев, когда, например, меня забирало такси, и у водителя был не очень хороший рейтинг, ну, то есть, как бы, ну, даже не 4,5, там, например, ниже, да, и такой мы бывает? Прекрасно доезжали. Ну, мне кажется, да. Ну, я могу сейчас тоже, может быть, ошибаться, ну, то есть, был не самый лучший рейтинг, то есть, ну, не 5, не 4, 9, не 4, 8, а ниже. И мы прекрасно доезжали, отлично. Ну, просто прекрасно. Поэтому такая субъективная вещь, на самом деле. И то, что одному хорошо, ты же понимаешь, другому.
3: Ну и некоторые люди
2: не очень, и наоборот.
3: Заточены на то, что... Я уже не говорю про конкурентов, которые просят и сами, и просят там знакомых ставить плохие оценки там, соседнему магазину, например, если вы конкурируете. Ну... Поэтому вот рейтинг официантов...
2: Если уж на то пошло, тогда будет честным, я согласна с нашими слушателями, сделать рейтинг посетителей, который тоже может быть...
3: Но рейтинг пассажиров же есть.
2: Рейтинг пассажиров есть.
3: То появлялся, да. То пропадал. Поэтому в такси это работает. Я не знаю, правда, влияет ли это ну, на работу водителей. То есть видит он у человека плохой рейтинг, отказывается от заказа, чтобы не сталкиваться с проблемными пассажирами.
2: Вероятно.
3: Расскажите нам, кстати, дорогие друзья.
2: Что вы думаете
3: друзья,
2: об этом, друзья?
3: И вообще, вот если вы страдали от отзывов,
2: и
3: плохих
2: рейтингов.
3: Оценок, то при каких обстоятельствах все это дело происходило? Наш.ру, у нас будет еще один выход, и как раз почитаем ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Об отзывах мы тут заговорили под конец. Привет, подъемники. На нашу пожарную часть написали негативный отзыв на Яндексе. Мол, плохие пожарные не приехали спасать кота. И единицу влепили. А у нас, в общем-то, профиль другой. И мы не можем сами по своей воле выезжать. Нас высылают по команде. Но людям же не объяснишь.
3: Ну вот.
2: Женщина не увидела огромную надпись «Забронировано». Приехала покупать. Продавать отказался. Она написала на меня отзыв с одной звездой. Долго бодался с техподдержкой. Отзыв удалять отказались, хотя я по-честному сделал все по правилам площадки. Ну, к сожалению, да.
3: Отзывам не верю. Любую информацию делю на два. Я сама никогда не пишу отзывов. Времени на это нет.
2: Ну, к сожалению... Так часто работает, когда тебе все понравилось, ты не будешь писать хвалебный отзыв. Ну, часто так происходит. Не всегда, конечно. А когда чем-то недоволен, то обязательно накатаешь. На Авито мне женщина написала гневный отзыв, потому что квартиру продали не ей, а она была третья. Продали тем, кто был первый. Поступили по совести.
3: Ну, кстати, обида какая вещь.
2: Интересно, а я думал, что коварная. Там только после того, как сделку закрыл, можно оставить отзыв. Так любой может написать отзыв, не покупая ничего.
3: Да.
2: Как это работает?
3: Добрый Допускаю, день. Что так действительно возможно.
2: Заказал
3: сделать.
2: Такси, очень долго ждал. Подъехал таксист и видит, что я стою специально. Проехал мимо меня 10 метров. А потом еще мне говорит, что там парковаться нельзя. Я говорю, можно. Там знак парковка, поругались. Он мне поставил, видимо, низкий рейтинг. После этого цена моих поездок выросла в 2 раза. Ну, если бы вы внимательно слушали наши истории о ценообразовании, то знали, что не зависит цена поездки от вашего рейтинга. Хотя многие считают, что это так.
3: Прямо на болевшем. Работаю в такси. Рейтинг 4,83. Из 150 оценок 5 единиц. Неприятный запах, опасное вождение, уставший водитель и так далее. Справедливо ли судите сами? Я думаю, что это за ожидание. Не там, где хочет клиент.
2: Ну, вот так. К сожалению, живем в эпоху оценок.
3: Зависим от оценок других. Да. Есть замечательная мысль, правда? Не суди, да не судим будешь.
2: Ну, тут по-разному можно относиться. К сожалению, нет какой-то универсальной и честной формулы, чтобы оценки были объективны и так далее.
3: Всем прекрасного дня. Желаем не страдать от оценок, получать хвалебные отзывы. Ну и в целом отличного солнечного дня. Будем надеяться, что дождик, который нам прогнозируют, и в целом общее какое-то похолодание минует нас с вами. И лето будет летом, теплым, прекрасным, чтобы мы успевали после работы добежать до водоема, искупаться, остудиться, освежиться. Ну и в целом насладиться вот этим прекрасным периодом под названием лето.
2: Это, конечно, все очень оптимистичное, но, по крайней мере, погодные сервисы говорят, что сегодня будет 22 градуса днем и вечером, и ночью 90% возможности осадков.
3: Да. Ну, осадки так осадки.
2: До завтра. Берегите себя и хорошей трудовой недели.
3: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию

0: Губернатора Водолазкин получил диплом, нагрудный знак и сертификат на 1 миллион рублей. Воронежскую область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Для изучения опыта Нововоронежской АЭС, города-спутника, более 60 лет развивающегося вместе со станцией. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области, которая сможет обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул, Нововоронежская станция – пример оптимального соотношение эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше. Воронежская область заинтересована в расширении партнерства. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнем Омонского района, а в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительница Панина с ребенком-инвалидом и пожилой мамой окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты семье из села Старая Меловая Петропавловского района. До конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. Это были новости региона.
1: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
2: В сети завирусилась июньская теория любви. Ее сторонники уверены, что именно в этом месяце люди чаще всего находят свою любовь. И логика, в общем, тут простая. Мы действительно больше летом гуляем, путешествуем, выбираемся из дома и просто знакомимся с новыми людьми. Ну а если человек открыт для новых отношений, реже говорит «нет» новым возможностям, шансов на интересное знакомство становится, конечно же, больше. В нашем радиокафе мы всегда рады влюбленным парам, так что наши, кто еще не встретил свою вторую половинку, ловите июнь за хвост. Всем привет, кто на волне.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Реклама на 107FM.
1: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

0: День такой.
1: Ну, то, что понедельник у нас сегодня, уже все заметили, конечно же, ощутили на себе. Но сегодня не только начало новой недели, но и начало новой луны. Новолуние случилось сегодня, та самая фаза луны, при которой она практически не отражает солнечный свет. Луна оказывается между нашей планетой и Солнцем, из-за чего ее освещенная сторона становится не видна с Земли. Эта фаза луны ассоциируется с обновлением и очищением, поэтому такие дни считаются благоприятными для планирования. По поверьям, что задумано в новолуние, может пойти в рост вместе с Луной. Также в это время принято загадывать желания, проводить ритуалы на привлечение достатка. Это то, что нам нужно. При этом считается, что в новолуние нельзя давать в долг и самому занимать деньги. Это может привести к финансовым потерям. Ну, в принципе, и так понятно, да? Если давать в долг и самому занимать деньги, то тоже потом отдавать придется. В результате все равно к финансовым потерям. В общем, особенность июньского новолуния – это высокая концентрация планет в воздушной стихии, говорят астрологи. Не только сегодня, 15 июня, но и несколько дней вокруг этой даты прекрасно подходят для начала обучения, записывайте, начала обучения, построения планов на ближайшие месяцы, запуска новых идей и проектов, проведения важных переговоров, знакомств и поездок, обновления круга общения. Лепота, да и только, короче говоря, так что дерзайте вперед и пусть вообще все получится.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Вот задумывались ли вы когда-нибудь, зачем в зубах, вот в этих костных, так сказать, образованиях нервы, да, вот чтобы чувствовать что? Зубную боль? Ну, спасибо, как бы лучше не надо. Гугл, короче, мне ответил, что в зубах нервы для того, чтобы чувствовать тепло и холод, но, как бы, понимаете, во рту много и других, как бы, таких штучек есть, чтобы чувствовать тепло и холод, там, не знаю, небо, десны, в конце концов, язык, опять же, вот. В волосах вот нервы. Нет, что крайне удобно. И спасибо большое, что хоть там их нет. И, ну, иначе, во-первых, выражение «не трепи мне нервы» было бы гораздо более болезненным. Ну, а во-вторых, представляете, как бы мы обливались слезами при стрижке и бритье. В общем, к чему вся эта понедельничная философия такая вот физиологическая? Да к тому, что прямо сейчас у нас по курсу песня группы Умы Турман про токсины и то, что с нервами что-то не все в порядке, видимо, перетерся последний.

0: Теперь проделайте водную процедуру.
1: Наша реклама.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Воронежскую область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской АЭС, города-спутника, более 60 лет развивающегося вместе со станцией. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области, которая сможет обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул, Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше. Воронежская область заинтересована в расширении партнерства. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнем Амунского района, а в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительница Панина с ребенком-инвалидом и пожилой мамой окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты семье из села Старая Меловая Петропавловского района. До конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов, параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следственного управления Михаил Селюков. Это оценка взаимодействия органов власти Воронежской области и Следственного комитета. Нас связывает общая ответственность не только за решение текущих задач, но и за сохранение исторической правды, прокомментировал губернатор в своем канале в МАКС. Особого уважения заслуживает работа, которую сотрудники Следственного комитета ведут вместе с поисковыми объединениями. Благодаря их усилиям восстанавливаются страницы истории, устанавливаются судьбы погибших, пополняются материалы расследований о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, отметил Александр Гусев. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ой, когда понедельник особенно тяжел, да, конечно же, после длинных выходных. Хочется еще бы денек, да, ну что такое 3 дня? Не успели глазом моргнуть, они уже пролетели. В общем, сегодня, как всегда, открыта наша жалобная книга, чтобы можно было написать, что же такое вот триггерит вас. Слово-то какое, господи, чужеродное триггерит, беспокоит и бесит, скажем по-русски. Что вас бесит в этот понедельник или не только в понедельник, а вообще можно пожаловаться в нашей группе ВКонтакте под соответствующим постом. И делитесь вашим раздражением, оно же будет потихонечку таким образом уходить. Мы, как известные такие эти психологи, психотерапевты, не знаю, кто еще, сможем выслушать, по крайней мере, точнее, прочитать то, что вы написали, что вас возмутило. Начинать надо, как всегда, с фразы «бесит когда», а за... Лучше комментарий на мой абсолютно субъективный взгляд. Подарю сегодня 2 билета на концерт «Симфонический сектор» Симфонического оркестра Воронежского концертного зала для тех, кто любит песни «Сектора газа», но в таком вот как бы интересном выражении в симфонической аранжировке. Ну, а для затравки что? Послушаем, конечно же, «Сектор газа».

Говорят, что понедельник — это повод чего-нибудь понеделать. И если у вас есть прямо сейчас такая возможность, то мы вам тихонечко завидуем белой завистью. Ну, можете как раз попутно писать, что вас бесит в нашей группе ВКонтакте. Я пока прочитаю буквально там один или два комментария. Вот Екатерина говорит, что бесит, когда цена на бензин одна, а я ее помню еще другой, в 8 раз меньше. Тогда меня это не так бесило. Да, цена на бензин, она все время как-то не та. В общем, как и на все остальное. Я вот, понимаете, тоже помню, как мороженое стоило 10 копеек, стаканчик мороженого. А вчера буквально где-то, ну, раз в 10 больше, да, рубликов за 100 покупала как раз пломбир. Так что память у нас, она, конечно, такая штука. Иногда не то подкидывает, что хотелось бы помнить, а совсем другое. Какие-то ненужные вообще воспоминания, которые подбешивают. Но знаете, что пора? Радовало, на самом деле, что если уж там про цены говорить, что как-то вот клубника подешевела. И это радует, наверное, потому что наша пошла уже воронежская местная, а может, по каким-то другим причинам, не знаю. Но то обычно там что-то 400-350 максимум. Вчера тоже спокойненько за 250 рублей. Когда цены идут вниз, это всегда как-то вот радует. Не может не радовать, точнее. А вот что вас бесит, рассказывайте нашей группе ВКонтакте.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadba-nadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
6: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио Кафе.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Ракета американского зенитного ракетного комплекса «Патриот» поразила комплекс зданий Киево-Печерской лавры, как заявили в Минобороны России. Эти данные подтверждены. Одной из причин некорректной работы этого комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности, сказали в военном ведомстве. Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтоплива класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Послабление действует с октября и сейчас продлено для предотвращения нехватки топлива. Как пишет «Коммерсант», в таком топливе допускается большее содержание серы. Это негативно влияет на современные автомобили, оснащенные системами контроля выбросов и сложной электроникой, предупреждают эксперты. При этом полностью проблему дефицита это не решает, поскольку

0: анонсировал пресс-конференцию с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и зампредседателя ЦБ Алексеем Заботкиным. Пресс-конференция состоится в ближайшую пятницу, 19 июня, по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Как отмечает сайт nsn.fm, Набиуллина в связи с больничным листом в этом году не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме. Глава регулятора также не присутствовала 9 июня на конференции «Российский фондовый рынок». Китайская коммерческая ракета-носитель вывела на орбиту 8 спутников дистанционного зондирования Земли. Как сообщает местная пресса, все аппараты были успешно выведены на заданные орбиты. Спутники оснащены оптико-электронной системой со сверхвысоким пространственным разрешением. Они предназначены для наблюдения за состоянием окружающей среды, предупреждения о стихийных бедствиях и проведения разведки природных ресурсов. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: Умные люди не умеют готовить. Вот к такому выводу пришли психологи. По словам специалистов, люди, которые сильно погружены в работу, творчество или интеллектуальную деятельность, нередко меньше уделяют внимания бытовым навыкам. Объяснение простое. Мозг распределяет время и энергию в пользу того, что считает наиболее важным в данный момент. Хорошо, знаете ли, что в нашем радиокафе можно за умную сойти, ибо из умений готовить пригождается только умение готовить песню к эфиру. Вот правой кнопкой мышки ее жмяк, в плейлист ее шмяк, ну и левой кнопкой мышки ее тык. Вот и весь рецепт. Погнали в следующий час.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, а остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите. Не нарушьте идиллию,

прескуранту, остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код

0: Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан.
1: Опять понедельник?
2: Да-да-да, опять понедельник, это значит, что наша жалобная книга открыта в полный рост, так сказать. Группа «Наше радио Воронеж» ВКонтакте. Открывайте, заходите. У нас сегодня за лучший комментарий 2 билета на концерт «Симфонический сектор» Симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Так, ну что, что вы рассказываете, что вас беспокоит в этот понедельник, а может быть и не только в него? Вот Светлана говорит, что бесит, когда бывшие мужья забывают, что у них есть дети от первого брака. Серьезная такая тема, с одной стороны. Вот с другой стороны, фу-фу-фу, конечно, такими быть. Но знаете же, Светлана, что экс-мужья, ну, просто уверены, что бывшая шикует на эти 10 тысяч, да, покупает там себе айфоны, наряды вообще, на курорты ездить. Но, знаете, мне кажется, что ради, так как бы, справедливости, надо сказать, что больше, чем экс-мужья, не любят алименты только их новые жены, потому что деньги уходят из семьи какой-то бывшей, а она там на них шикует, айфоны покупает, наряды на курорты ездит. Ну вот как-то так это работает, хотя, конечно, да, все это темка такая, так себе. Маргарита говорит, бесит, когда выходные ждешь-ждешь, а они пролетают просто с космической скорости, а будни тянутся бесконечно. Есть такая тема, как всегда мы понимаем, что до следующей субботы надо дожить. И это еще 5 дней, как ни крути. Хотя у некоторых, вы знаете, и суббота рабочая бывает, и воскресенье. Так что нечего жаловаться, если с понедельника по пятницу вот эти вот знаменитые 5 на 2 работаете. Евгений говорит, бесит, когда всех бесит. Ну что, Евгений, с этим тоже не поспоришь. Давайте песенку послушаем.

0: большое, малая.
1: Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я твоих плеч коснусь, и мы оба косну. Счастье любит тишину. Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я не подведу и не обману. Счастье любит тишину.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Продолжаю читать ваши комментарии в нашей жалобной книге, которая открыта всегда по понедельникам, потому что, ну, понедельники, сами понимаете, хороший день понедельником не назовут, как говорится. Вот что вас возмутило, начинаем, как всегда, со слов «бесит когда». Такая у нас уже давняя-давняя традиция, непрекращающаяся, ну, зато рабочая тема, потому что иногда надо высказаться. Светлана рассказывает. Бесит, когда в который раз везешь матушку в Москву на очередную операцию, но вдруг на этот раз поможет. Ой, да, это такая тяжелая история. Сил вам, терпения, Светлана. Будем надеяться, что на этот раз действительно поможет и все получится. Здоровье, как бы это банально ни звучало, это, конечно же, самое главное, потому что без него все остальное уже как-то несущественно. И когда близкие страдают, это тоже очень и очень, конечно же, тяжело. Тяжело, что тут сказать. Так, Наталья рассказывает. Привет, наши. Бесит, что у меня не хватает времени успеть все намеченное. А планы, естественно, наполеоновские. Да, знаем мы, Наталья, у нее всегда наполеоновские планы. И это радует, честно говоря. Потому что они должны быть. Бесит, что ребенок принес домой из сада какую-то заразу. И мы всей семьей дружно подхватили от него. Вот опять у нас болячки какие-то пошли. Да что ж такое, ребята, лето, жара практически, можно сказать. Да, вот как раз Наталья продолжает, что летом болеть даже пусть и не в такую жару, но все же таки так себе удовольствие в кавычках. Бесит, что хочется купаться, ходить в шортах, а погода говорит ждать. А когда же можно-то будет? Когда же можно? Ой, когда-нибудь будет. Что ж, обязательно будет. Без этого никак. Лето, оно на то и лето. Да, всем здоровья, друзья. И чтоб никаких болячек ни у вас, ни у ваших близких.

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой. Всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Воронежскую область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской АЭС города-спутника, более 60 лет развивающегося вместе со станцией. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области, которая сможет обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше. Воронежская область заинтересована в расширении партнерства. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнем Амунского района, а в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительница Панина с ребенком-инвалидом и пожилой мамой окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты семье из села Старая Меловая Петропавловского района. До конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следственного управления Михаил Селюков. Это оценка взаимодействия органов власти Воронежской области и Следственного комитета. Нас связывает общая ответственность не только за решение текущих задач, но и за сохранение исторической правды, прокомментировал губернатор в своем канале в МАКС. Особого уважения заслуживает работа, которую сотрудники Следственного комитета ведут вместе с поисковыми объединениями. Благодаря их усилиям восстанавливаются страницы истории, устанавливаются судьбы погибших, пополняются материалы расследований о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, отметил Александр Гусев. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Да, у нас опять понедельник, и снова открыта жалобная книга. Продолжаю читать ваши комментарии. Августин, как всегда, очередную главу написал в нашу распрекрасную книгу, которую мы все пытаемся собрать и издать. В общем, по поводу бесит. Сегодня, говорит, бесит, когда ты греешь под солнышком свое маленькое тельце. Вкушаю томик бесов Достоевского. О, какие у вас, сударь, книги. И тут, откуда ни возьмись, на соседнем шезлонге появляются позабытые и эволюции Чип и Дейл со своей подругой Гаечкой, с колонкой с размером шифоньер, и врубают на весь пляж свою Надежду Кадышеву. Ой, бумбокс это называлось, да, несколько лет назад. Вот это вот, когда носили на плече, и там такие два лопуха еще. Ой, я уже таких персонажей что-то 100 лет не видела. Ну, как раз вот, да, все сходится, и Надежда Кадышева как раз к ним. Смотришь на них и поражаешься, продолжает, собственно, Августин. Это я тут вторгаюсь со своими мыслями в его рассуждения. Вроде бы люди преклонного, по идее, уважаемого возраста. Но как можно не понимать простую истину? Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. В общем, как итог, через полчаса с момента их появления, да еще полчаса выдержали, нормально вообще, молодцы, несколько адекватных компаний, они же семей, глядя на это, собираются и покидают этот пляж. А что делаешь ты? Положив закладку в книгу и пока собираешься, врубив для них на своей колонке, принесенной из авто, не в лом было сходить за колонкой в авто, в общем, врубил на них на максимум пневмослона. Ну а шо? Пущай расширяют свой музыкальный репертуар меломаны дикие. Да, интересно, что вы им поставили? Про адовый адок на задок и напередок? Или про принцессу в трусах с Алиэкспресса? Или то, и другое, и третье на компот? В общем, да, пневмосланы умеют задеть. Чувство нежных людей. Надо было вообще им Биртмана поставить песню про то, что просто человек, как известно, говно.

0: Но в целом все мы очень-очень приятные, хорошие, вообще замечательные люди. Но так иногда попадаются те, кто слушает на бумбоксах. Но в целом все большие-большие молодцы. Продолжаю читать ваши комментарии. Анастасия рассказывает, что бесит, когда начинаешь чувствовать свой возраст. И я не в физиологических изменениях, когда после 30 уже не можешь тусить до утра, а потом бежать на работу, и не о боли в пояснице после генеральной уборки. Я о мироощущении. Вот раньше, в молодости, в кавычках, когда приезжала в другой город погулять на день, думала только о том, как успеть увидеть как можно больше, не задумываясь о еде, сне, усталости. Сейчас же в первую очередь прокладываешь туристический маршрут через столовые, супермаркеты и клозеты. И немаловажно, да, вот про клозеты очень точно замечено. Раньше как-то мимо них все время проходил. Удивительным образом организм устроен у человека. Тут правда. И немаловажно, чтобы часам к 10-11 вечера в люлю, потому что ночью спать надо и хочется. Где легкость и романтика? Их заменили потребность в комфорте, расчетливость, экономичность. Что это? Разум подавил чувства? Или это есть житейская мудрость? Что бы это ни было, как бы это ни называлось, бесит, что в организационных проблемах теряются положительные эмоции. Мне кажется, вообще ни разу не теряются положительные эмоции. Но work-проблемы проблемах, ладно, ну, надо просто как-то сесть, заставить себя все распланировать. А положительные эмоции, я считаю, что на отдыхе обязательно нужно чилить. Это вот прям, ну, бежать как угорелый, вот когда там под пятками сверкает, и ты на очередную достопримечательность стремишься, забывая обо всем. Может быть, конечно, действительно все это осталось там. В юности, когда наматывал не то, что там 10 тысяч шагов, я смотрела, помню, когда на телефон, а там бывало и по 35 тысяч шагов, потому что носишься, как угорелый. А действительно, потом как-то приходит понимание, а нафига? Ты и так все успеешь. Вот как в том этом анекдоте. Сейчас мы медленно спустимся с горы. Ну, кто знает, в общем, тот поймет. Так, рассказываю дальше. Что вы еще пишете по поводу того, что бесит? А Марин говорит, бесит, когда на нашем радио выигрывает не твой комментарий. Ну, ничего, Марин, будет и на вашей улице праздник. Я всегда говорю, что да, проедет по нашей улице инкассатор. Может быть, когда-нибудь, наверное. В общем, бесит, что 10 лет назад была, казалось бы, в 10 раз беднее, но могла спокойно позволить себе то, что сейчас уже кажется деликатесом. Это печальная тема. Мы уже там, да, вверху как-то рассуждали о том, что цены, они такие, они бесят всегда, по определению, какими бы они ни были, потому что они всегда большие. Александр говорит, привет, наши, бесит вонючая вонь в Воронеже с утра. Ой, слушайте, меня как-то Бог миловал. Как-то я прям удачно добралась до студии и даже не затронули эти ароматы. Где-то, видимо, не в нашем районе. Как будто что 100 скунсов умерло, и их прах развели над городом. Не, Александр, если прах развели над городом, это так бы не пахло. Она только от живых вот это вот исходит все. Так, о, Петр появился в нашем чате. Здравствуйте, Петр. Здрасте, говорит он нам. Бесит. Первое. Люди... и уголовный кодекс, который запрещает их бить. Второе, участники дорожного движения, которые изучали ПДД в интернете, соответственно, СМЭ часть 1. Да, Петр за рулем проводит очень много времени, и, конечно же, без этих двух пунктов ему не обойтись никак, потому что встречаются, конечно же, всякие, как там правильно говорить, олени. Ну, в общем, и вот эти вот, про которых Александр писал, скунсы, еще живые, причем неубиенные. Так, держите себя, Петр, в руках, короче говоря. Кому-то надо отдавать приглашение прямо сейчас. Мысль моя мечется по комментариям туда-сюда мышкой скроллю, потому что в следующем часе у нас гости, и надо подводить итог прямо сейчас. Ну, не знаю, мне, конечно, честно говоря, всех хочется порадовать от большой широты души. Но приглашений все два, но, честно скажу, всего два на сегодня. Будут еще завтра, послезавтра. Не останавливайтесь в своих комментариях, и вам воздастся. А сегодня, наверное, все-таки Августину за то, что не посрамил наши песни и поставил в отместку за Кадышеву пневмослона. Вот прям респект и уважуха. Жмем вашу руку. Так, ну что, сейчас расскажу, как забрать приглашение, Августин. Не теряемся. А со всеми остальными в комментариях прощаемся до завтра. Но сегодня еще все тут, у нас еще гости.
1: Вы слушаете...

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики, жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильники, водильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: большое, малая.
1: Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я твоих плеч коснусь, и мы оба косну. Счастье любит тишину. Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я не подведу и не обману. Счастье любит тишину.

0: тишину.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Глава региона отметил, премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории русской культуры. «Я не помню такого единодушия. Все высказались единогласно», отмечая вклад Водолазкина как классика современной русской литературы и ученого, укрепляющего русский язык. Лауреат поблагодарил за награду, подчеркнул, что Платоновский фестиваль – особое явление, признание в любви великому писателю. Из рук губернатора Водолазкин получил диплом, нагрудный знак и сертификат на 1 миллион рублей. Воронежскую область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской АЭС города-спутника, более 60 лет развивающегося вместе со станцией. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области, которая сможет обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул, Нововоронежская станция – пример оптимального соотношение эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше. Воронежская область заинтересована в расширении партнерства. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнем Амунского района, а в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительница Панина с ребенком-инвалидом и пожилой мамой.

0: музей икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире «Дневное шоу».

0: разгружался.
1: Да, мы тут уже в эфире с вами, но потихонечку еще разговариваем, потому что у нас что-то подклад идет и идет, и никак не заканчивается. Не тот, который нужен, но не суть. Друзья, сразу в этот час мы с гостями начинаем, потому что в нашей студии уже есть создатели спектакля «Гоголь души», премьера которого запланирована на конец июня месяца в Камерном театре. И я рада приветствовать Константина Семенова, режиссера-хореографа спектакля «Гоголь души» и Ярослава Борисова, композитора, автора музыки, собственно, спектакля «Гоголь души». Добрый день.
2: Здрасте.
3: Добрый.
1: Добрый. Ну что, держите ответ, что за спектакль планируется такой расчудесный, потому что мы вот с Константином уже начали как бы за эфиром разговаривать, что и название необычное, да, «Гоголь души», не «Гоголь мертвые души», как мы, как бы принято, что ли, да, то, что мы знаем из школьной программы, а вот подсократили малость, слово «мертвые» убрали, потому что они живые, или потому что это интерпретация.
2: Сократили, наоборот, расширили. Так бывает.
3: Меньше слов, больше смысла.
1: Так, рассказывайте, какие смыслы и что за спектакль?
3: Ну, философия как раз-таки такая, да, то, что мы в заглавие вынесли саму, собственно, причину. Это Гоголь, да, Николай Васильевич, его фигура, его личность. И мы его рассматриваем как некий миф, да, который он сам создал вокруг себя, который как бы свою жизнь создал как текст, а собственную смерть оставил как многоточие. И вот на фоне вот этой всей, скажем так, проявленности его в мире мы и рассуждаем, мы и фантазируем, мы и исследуем. Что было интересно в этом? А, почему еще души? Да, потому что мы придумали так, что как раз-таки все вот эти персонажи, которые встречаются в его произведениях, да, это все равно все они осколки его личности, да, то есть как вот если человек, да, это какое-то вот, ну, цельное нечто.
1: Как часть его души.
3: Да, как вот, ну, и вот это зеркало, рассыпавшееся на осколки, да, когда он частичку себя вкладывает, потому что он, в принципе, и писал о том, что он говорил, ну, я имею в виду, в тексте, да, делился с тем, что он пишет из себя самого и ниоткуда больше, да, то есть, и его... И, в принципе, и поэтому его тоже нельзя ухватить, как вот, вот Гоголь, вот, вот такой. Нет, он и Акакий Акакьевич, да, он и Чичиков, он и Хлестаков, он и Нос, он и сам черт. Вот, то есть вот такая вот как бы идея в том, что вот Гоголь и души, и это вот что-то единое. И опять же, вот мертвые души, либо живые души. Тоже, когда они мертвые, когда они живые. Или, может быть, это мертвые нас душат.
1: Нет, вы знаете, вообще ни разу не так было. У нас Карина, когда мы получаем сообщение, что вы придете в гости, и Карина читает, и будет спектакль «Гоголь души». Я говорю, ага, халва моего рта, гоголь моей души, а может быть и гоголь души, как глагол. Действительно, каждый по-разному, знаете, прочитал. Гоголь моей души тоже красиво звучит.
3: Ну вот, и чтобы тоже не задушнить в спектакле, поскольку, ну, сами понимаете, тема такая бу-бу-бу.
1: Да, философская.
3: И достаточно серьезная. В спектакле много юмора, потому что тоже для Гоголя и смех, и ужас, да, это что-то нераздельное. И я бы хотел, чтобы у меня в спектакле тоже так происходило, что вот мы смеемся, а затем немножечко нам становится неуютно и зябко от того ужаса, который на самом деле происходит.
1: По американским горкам решили прокатить, да, зрителя, да, чтобы вот так вот все было.
3: Ну, такая линчевская немножечко история.
1: Идея

0: Постановки чья? Моя. Откуда ваша? Ага. Моя, да. И вы с этой идеей обратились в камерный театр? Или как вообще все это срослось?
1: Да, сейчас Ярослав, я вижу твою
2: жизнь. Не-не-не, я просто не знаю. Не знаю, что сказать.
0: Нет, Ярослава будет отдельная тема.
2: Я же человек здесь, грубо говоря, по-хорошему подневольный, поэтому как бы...
1: Ну, не надо.
0: Ага.
2: Я единственное, что своим хаотичным расписанием ставлю Костю в условия, в которых иногда приходится лавировать, а так, ну, как бы у нас, конечно, все в таком диалоге растет.
0: Ну, сейчас мы про это тоже еще поподробнее поговорим. Пока скажите все-таки, вот чья идея?
1: Ну, вот идея моя, так. И на самом деле она родилась достаточно давно, года два назад, когда я приезжал в камерный по линии СТД с мастер-классами, и я предложил...
0: по линии СТД, подумал, что за Полина СТД? По линии Союза театральных деятелей.
2: Так в телефоне, да, Мандагрина у нас, Полина СТД.
1: Потом жена спрашивает, а что за Полина?
0: Что за Полина? По линии СТД.
1: Вот, и... Для меня как бы такая всегда история, когда есть идея и хочется за нее быстрее взяться, на самом деле стараться не браться, потому что откладывать до момента того, когда действительно получится реальная возможность с этим работать, потому что иначе тебя сжирает эта идея, а если ты не получил как бы выхлопа, ну это для меня очень болезненное состояние, когда ты жил этой идеей, она у тебя уже там проросла везде, а... Театр – это все-таки, ну, как бы люди, и это нужно, ну, где-то воплотить, осуществить. Вот. И два года назад идея родилась, я так немножечко к ней как бы касался, но активно работать мы начали вот прошлогодней осенью.
0: Ого, как раз-таки, то есть вы прям ставили это не быстро его?
1: Нет, быстро. Мы, я имею в виду, вот
0: воплощать.
1: Театр уже сделал официальный как бы заказ, да, под это, и я стал собирать команду, и вот тогда же началось наше знакомство с Ярославом,
0: вот
1: которым
0: об этом...
1: я доволен.
0: Которым я очень доволен. Вот об этом мы поговорим после рекламы и небольшой музыкальной паузы.
3: Вы слушаете

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 473.

0: кафе «Маяковский».
1: Мы говорим сегодня о спектакле «Гоголь души», который совсем скоро выйдет в Камерном театре. Премьера состоится в конце июня. И у нас в гостях Константин Семенов, режиссер-хореограф спектакля, и Ярослав Борисов, автор музыки, композитор этой постановки. Остановились мы на том, что это танцевальный спектакль, танцевальная труппа задействована в этой постановке. Я впервые узнала, что в Камерном театре у нас есть танцевальная труппа. Ну, я темная. Для меня это драматический театр прежде всего. А оказывается, там есть целое вообще отделение, подразделение. Расскажите, это будет только танец, без слов, да?
2: Да, это пластический спектакль.
3: Нет, все-таки слова там, возможно, будут.
2: Слова, возможно, будут.
3: Как часть музыкальной фактуры, да, просто.
2: Встроенные.
3: Не будет выходить чтец с микрофоном. Просто они будут где-то звучать, еще пока не знаем, как.
1: Но не от актеров.
2: Знаем, нет, Ярослав, нет, знаем.
3: Знаем, да. Смотрите, у меня новости.
1: Сколько нам открытий чудных, готовят эфирный дух.
3: Да.
1: Ярослав, вы сочиняли музыку.
3: Еще сочиняю.
1: Еще. О, до спектакля, до премьеры осталось сколько? Две недели.
3: Ну что?
1: Да, все в процессе.
3: Ну, послушайте.
1: Живая материя.
3: История Беллы Бартока, да, который делал премьерное исполнение его фортепианного концерта. Партитура оркестра есть, а у него нот, как бы, они не все написаны. Потом дописывал.
1: Экспромт.
3: Я так не буду делать.
2: Тебе никто не даст.
1: Как сейчас сформулирую, что хочу спросить. Было ли четкое техзадание от Константина или от кого-то на музыку? Или же как вообще вся эта работа происходила?
3: Ну, по некоторым, ну, как можно про музыку четкое техзадание составить? Мне кажется, это затруднительная вещь. Просто здесь момент обмена вот, идей и какой конструктивный фидбэк в виде музыкального примера. И режиссер говорит, что да, вот это в ту сторону, мы будем это крутить. Ну и потом, как бы, если общая концепция подходит, начинается какое-то там развитие, как, допустим, у нас там есть откровенные омажи на Стравинского, есть подражание там фортепианной музыке всякой такой. И,
1: ну, сделанное это специально, чтобы зритель это уловил, да, что это вот аллюзия к Стравинскому?
3: Ну, не знаю, насколько зритель способен уловить аллюзию на «Весну священную». Ну, люди, которые как бы
1: в теме
3: слушают музыку, скорее всего, это уловят, потому что и сам образ такой языческо, да, мистический присутствует одного из персонажей Гоголя, да, из Вия. И, ну, по музыке это, в принципе, угадывается. Человек, который слышал «Весну священную», может уловить там. Я даже вот именно цитатный мотив один туда вставил.
1: Да, чтобы тоже понимали, что это не плагиат, и Борисов тут взял и сплагиатил.
3: Ой, да это пусть, ну, как бы, что-то здесь. Нет,
1: я не в этом смысле, а что это как раз специально вплетенная мелодия, чтобы те, кто догадаются, догадались.
3: Нет, там не взято ничего конкретного у Стравинского. Там просто сама организация фактуры, ритмичность, такая угловатость, условная диссонантность фактуры, ее такой шаг очень конкретный, злой немножечко. И такие мотивы, да, сыгранные там гобоем и фаготом, они немножко навевают такое настроение «Весны священной». Все.
1: Я поняла.
3: Я
1: уже
3: не брал у него нот никаких.
1: Да нот всего 7. Все, куда денешься? Все так или иначе друг у друга.
2: Просто речь идет о схожей природе. Да,
3: наверное, да.
1: Я поняла, что в спектакле не только герои мертвых душ, не только персонажи из этого произведения, но и вот и из других гоголевских произведений тоже. Вот сейчас и о Вии уже говорили, что есть какая-то его тема. Правильно я понимаю, что этих персонажей, для них там как какая-то будет своя музыка? Да, определяющий, не знаю. Для меня вот в тупорылое такое явление сразу, знаете, Петя и Волк Прокофьева. Вот,
3: лейтмотивы, да.
1: Да, ну вот как у каждого героя своя какая-то история.
3: Ну, может быть,
1: вот
3: не так конкретно, но, наверное, какое-то звуковое состояние, присущее и характерное определенным героям, будет. Хотя, мне кажется, будет и много в целом каких-то, какой-то музыкальной фантазии, точно так же, как и хореографической фантазии, не на какие-то конкретные сюжеты и не про каких-то конкретных героев, чтобы там можно было угадать. Все-таки 20 век, мы тут уже месим, как хотим. Но я имею в виду референс к музыке, там много аллюзий на 20 век.
1: Интересно, конечно, а сценарная часть или сценарная часть – это хореографический рисунок как раз? Я могу не терминами, не теми выражаться, но, надеюсь, вы поняли, Константин, что я хочу спросить.
2: Да, ну, смотрите, я очень люблю в пластике в пластике работать с пространством, то есть с пластикой пространства. Поэтому оно тоже придумывалось, и придумывалось оно как бы мной в соавторстве с сценографом, художником. Угу. Сергей Рябов, вот художник в нашей команде. И мы придумали такой кубический шкаф, скажем так, который тоже является своего рода метафором коробки, черепной коробки, да, самого Гоголя. То есть как бы Гоголь, Гоголь роется в собственной голове, можем так сказать, да, и зритель вместе с ним. Вот. И из этих вот и этот большой куб, он раскладывается на более маленькие шкафчики, ящички, и, в принципе, у каждого человека, да.
1: Да, это ассоциация с мозгом происходит.
2: Да, и свои
1: скелеты. Тут выдвинул, тут выдвинул.
2: Свои скелеты, да, у каждого есть. Вот, и тут тоже множество каких-то неожиданностей, загадок, и, ну, и, конечно, мы, наверное, оставляем пространство, чтобы зритель додумал, да. Ну и сам Гоголь, да, он же сложный, и все, что он описывает, его текст, да, там, даже если вот он степь описывает, то вот идет степь, степь, степь, а потом бац, погост, кладбище там какие-то, хоп, покойнички там, дрыжжж. В общем, нет такой вот стерильности, да. И с пространством мы играем, вписываем его как бы в историю, и тела артистов тоже вписаны в пространство, которое постоянно трансформируется, которое постоянно меняется. Вот, и опять же, к вопросу о том, мертвые либо живые, да, вот они скорее напоминают теней, да, то есть, и пока ты на них, ну, не начнешь оглядываться, там, всматриваться, либо, да, восковые фигуры, да, которые вроде бы живые, а при этом нет. Ну, что точно скажу, вот работать очень интересно. Надеюсь, смотреть будет тоже.
1: А мне непонятно, понимаете, вот как человек, который пришел на спектакль в театр, да, сел в свое кресло и видит что-то, что происходит на сцене, как он вообще поймет, что это про Гоголя? Что
3: из названия.
1: Логично. Надо ли что-то прочитать перед тем, как идти на спектакль? Но зачастую же постановки требуют подготовки, да, что ты не приходишь неподготовленным.
2: Но тут такая вещь, что просто чем больше ты знаешь, чем больше ты принес с собой, тем больше тебе откроется. Это, в принципе, как и с музыкой, да, ты можешь слышать, классно качает, а там Стравинский как бы помогает качать, да, а Стравинскому помогали там еще вот эти предков наши какие-то.
3: Ну да.
2: Лады, да?
1: Почему
2: и то,
1: мне...
2: то же самое, ну, как бы можно прийти с сознанием там школьной программы и какого-то, да, представления о Гоголе, да?
1: Вот, то есть со школьной программы можно прийти?
2: Да, но...
1: Но так, взрослым. Для, кстати, да, какое ограничение у спектакля возрастное? Мы что-то мы не разве... Ну, явно, что не больше 6, наверное, да? 6
3: не
1: плюс.
3: Не меньше.
1: Но не больше, я имею в виду, что...
3: Я думаю, там 12
1: не будет.
2: Кажется, 16. Или даже 16.
3: Плюс. Может, и 16.
1: Нет,
3: потому что там
1: имеете...
3: есть любовные истории.
1: А,
3: и все эти
1: да,
3: любовные.
1: Это они там... Не думаю, что уж настолько нещадно, как сказать, изображенные. Да?
3: Мы не можем,
1: не можем рассказывать.
3: Да.
1: Хорошо, ну пусть будет. Ну вот, допустим, 16-летний человек пришел, он что-то для себя вынесет.
3: Ну, что-нибудь вынесет.
2: Конечно, вынесет. Если...
1: Что-нибудь вынесет стопудово.
3: Это как, опять, обратимся к Игорю Федоровичу. Он говорил, что музыка ничего, кроме себя самой, не объясняет. И, в принципе, можно смотреть на красивую пластику, на синхронность, на рисунок, на объем, на пространство, на звук. И просто это смотреть, даже не смотреть название. И все, и получать удовольствие. Почему надо все объяснять? То есть это, ну, вообще любое...
1: Сюжетность вообще не важна.
3: Ну, как любое искусство, это прежде всего само по себе самоценно. В этом есть красота, в этом есть, я не знаю, ужас, страх, неожиданные вещи, сюрпризы. Что-то банальное, что-то небанальное. Ну, все зависит от личного опыта. Но в конце концов можно и не смотреть название, так же, как и с музыкой. Просто наслаждаться тем, что происходит. Если у тебя, если тебе хочется что-то увидеть, да, или у тебя такой пытливый или какой-то игривый ум, ты обязательно что-то найдешь.
1: Я поясню, что я имела в виду. Не... Балет тоже можно смотреть просто так, не зная его содержания. Но почему-то все время либретто к нему прикладывают. Для чего, я не знаю. Наверное, потому что так надо.
3: Там же есть какая-то горизонтальная история. Она как-то рассказывается. Если это литературная база. Здесь литературная база, она как бы такая всеобъемлющая. Опять-таки, это некая такая фантазия. Конечно, хорошо бы знать сюжеты гоголевских произведений. Угу. Так, хотя бы там быстрое описание
2: по структуре
3: прочитать.
2: Это тоже можно смотреть как книга, да, как вот там будет первый том, второй том, и там какие-то главы, да, и произведения они раскинуты. Ну, то есть какие-то они составляют, скажем так, комнатки, да, миры. Вот, угу. В каждой из которых мы падаем, и в какой момент режиссер вас вытащит из этой комнаты, вы не знаете. Вот.
3: Мне, наверное, вот сейчас прям показалось, будет интересным в отгадки играть, потому что понятно, кто центральный персонаж.
1: Гоголь.
3: Будет понятно, да, это визуально.
2: Да, но я вот еще думаю, может быть, мы так осторожно скажем, человек похожий на Гоголь, а не Гоголь, чтобы...
3: Слушай, будет на афише Гоголь, и появится человек с усиками и с прической.
2: А вот Гоголь, это вот вообще все, совокупность всего, что ты воспримешь. И музыка, да, она как бы говорит о Гоголе, да.
3: Ну, наверное. Но в целом можно играть в отгадку просто в такую, а вот куда он попадает, а кто эти персонажи, которые его окружают? И, наверное, находить какие-то знакомые вот аллюзии или прямые ссылки литературные.
2: Ну и, да, конечно, во время вот моего погружения в тему я сам для себя открывал многие вещи.
1: Почему вы к Гоголю пришли? Вот интересно, 2 года назад вы говорите, что-то стало копошиться там где-то в голове, в душе, не знаю где. Это на фоне чего-то прочтения. Вот я не понимаю, что человека должно торкнуть такое, чтобы у него раз, и что-то стало зарождаться.
2: Я не знаю, для себя я как бы вот эту фразу «все мы родом из детства» прямиком отношу, потому что все, что я воспринял когда-то, и меня вот как-то торкнуло, там, молнией поразило, оно вот до сих пор работает, и вот тянется какой-то ниточкой. Угу. Вот, то есть какие-то страшные тогда вещи, да, читались запоем, да, когда...
1: «Вечера на хуторе Блестяканки».
2: Да, я в детстве читал, и мне казалось, что из этой прямо страницы, из книги я не вылазил, я эту книгу прятал куда-нибудь туда, прям в шкаф, чтобы, дай бог, не дай бог, чтобы ничего не вылезло.
1: Какое незамутненное сознание у нас тогда было, да, пугались Вия несчастного.
3: Да я сейчас пугаюсь.
2: Ну да, и о чем мы сейчас...
3: Откуда идея появилась,
1: почему Гоголь? Как? Почему Гоголь, да, почему, не знаю, не Достоевский, не менее, условно говоря, философский автор?
3: Да, но вообще не мистический.
1: Да. Но... Хотелось мистики.
2: А Гоголь, он все-таки, он и мистик, он... Самое главное для меня, что вот... Можно сказать, что он писатель-реалист был, там, ну, его...
1: Ну, разные, да, произведения, да, можно
2: сатиры,
1: там «Крыжовник», да? Рассказ взять, да, можно...
2: А он, мне кажется, вот он визионер, да, какой-то вот мистик-визионер. Да, то есть он видел наш быт, нашу жизнь, ну, он видел его как какую-то тонкую вот корочку, да, под которой, вот ее чуть-чуть покорябай, то есть вот он описывает губернский там обед какой-нибудь, там канцелярию чиновничью, а вот там сковырне, а там чертики пошатся, ну, что-то такое происходит, какая-то бездна открывается вот за вот этой вот жизнью, бытом, да, каким-то, открывается бездна, от которой вот как бы у него шевелится, и чтобы не сойти с ума, мне кажется, вот он все это и воспроизводил, вот. Но и также, когда вот обратился к теме, столько загадок вот из его личной биографии, которые тоже меня привели в творческий восторг.
1: Ой, там много намешано всего, начиная от того, что боялся смерти, да, и спал из-за этого очень мало.
2: Боялся смерти, плюс вот это вот его, скажем так, подвешенность между вот хтоническими вот этими вот безднами и стремлением к ней. К небу, да, то, что вот он, его последние слова на смертном одре были «лестницу мне, лестницу». То есть вот этот человек, который пытался залезть на небо, но это никому не дано, да, и...
1: Но при этом прекрасно описывал, что творится на земле.
2: Ну, потому что он как бы видел это без прикрас, но при этом мог сказать красиво, да. Ну и даже предметы, если у него были описаны как живые, Ну, опять вот мы возвращаемся, живое, неживое.
1: Ну да, к этой тематике. Давайте прервемся, паузу сделаем, еще вернемся и поговорим вообще о том, как ставился этот спектакль. Ну, про актеров-то тоже надо как-то сказать, да, тяжело ли было, да и есть на самом деле сейчас, потому что репетиции еще идут. Но после рекламы, новостей и песенки.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Воронежскую область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Воронежской АЭС, города-спутника, более 60 лет развивающегося вместе со станцией. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области, которая сможет обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: «Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше. Воронежская область заинтересована в расширении партнерства». Губернатор Александр Гусев провел прием граждан. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнем Амунского района, а в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительница Панина с ребенком-инвалидом и пожилой мамой окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты семье из села Старая Меловая Петропавловского района. До конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следственного управления Михаил Селюков. Это оценка взаимодействия органов власти Воронежской области и Следственного комитета. Нас связывает общая ответственность не только за решение текущих задач, но и за сохранение исторической правды, прокомментировал губернатор в своем канале в МАКС. Особого уважения заслуживает работа, которую сотрудники Следственного комитета ведут вместе с поисковыми объединениями. Благодаря их усилиям восстанавливаются страницы истории, устанавливаются судьбы погибших, пополняются материалы расследований о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, отметил Александр Гусев. Это были новости региона.

0: совсем скоро в Камерном театре премьера постановки «Гоголь души». И по этому поводу у нас в гостях сегодня режиссер-хореограф Константин Семенов и композитор, автор музыки к спектаклю «Гоголь души» Ярослав Борисов. Добрый день еще раз и всем привет, кто к нам только подключился. Мы уже поговорили про спектакль, о том, как это все родилось, из чего создавался спектакль и так далее и тому подобное. Давайте перейдем к исполнителям. Вот как Константин проходил кастинг? Вы подбирали хореографию под актеров, под их физические возможности? Или, собственно, актерам досталось то, что вы придумали и приходится исполнять?
1: Ну, вообще важно, поскольку спектакль, так скажем, в заглавии, да, некая биографичность заявлена, да, все-таки было найти исполнителя на главную роль. И, к счастью, в этом театре есть такой артист Игорь Пруцкой, то есть который работает с основания танцевальной труппы в Камерном театре, вот, с богатым, скажем так.
0: Вы имели в виду визуально похожий, да?
1: Он
0: или по комплекции?
1: И визуально похож.
2: Ну, по комплекции мы особо про Гоголя не знаем.
0: Не, ну, по портретам почему? Понимаем, что не сильно крупный был. Хотя танцоров крупных тоже не бывает.
1: Визуально некое есть тоже такое попадание. Но, опять же, это не самое главное. Важно, что есть... Ну, вот тот актерский опыт и природа актерская, которая делает возможность говорить на такие темы. Вот. И то, ну, насколько артист умеет удержать внимание зрителя, да, увлечь его, взять на крючок. Вот. С этим проблем не было. А что касается остальных ребят, ну, опять же, вот мы говорим не о театре, скажем так, оперы и балета, ну, не академическом, да, таком театре, а о танцевальной труппе, которая, скажем так, работает в поле современного танца. А подобные труппы, они собираются из очень разных ребят, которых, ну, с разной школой, да, кто-то может быть народник, кто-то там из цирка прийти. Вот, у кого-то есть классическая база, у кого-то нет, и очень важно было для хореографа вот эти сильные стороны распознать, увидеть и, ну, проявить в работе, и при этом, чтобы это смотрелось как, ну, какое-то все равно единое целое, вот.
0: Безотносительно к данной постановке, но вот вообще, в принципе, ну, может быть, и сейчас, и у нас в Воронеже с этим столкнулись, если актер не умеет, вот никак, не, ну, не то, что даже не умеет, не справляется с тем, что вы на него возложили уже, какие мечты, скажем так, что делать? Вы видели в нем одного персонажа, ну, даже не персонажа, вот как видели, что он вот так будет исполнять, а он не справляется.
1: Но нам же важно, чтобы зритель, так сказать, не зря провел вечер, да. Как бы, как минимум, ему должно быть интересно, да, и не скучно. Вот, поэтому в том и задача и режиссера, и хореографа, все имеющиеся ресурсы, да, как бы грамотно из этих ингредиентов, скажем так, собрать готовое блюдо. Вот.
0: Дотягиваете? Я вот к чему веду. Дотягиваете или расстаетесь?
1: Ищу в нем
0: сильные,
1: как бы зерно. Да. И, конечно, ну, может быть, корректирую свой замысел, да, исходя из этих обстоятельств. Вот. Ну, в балетном, наверное, театре немножко по-другому процесс работы происходит, когда есть все равно некий канон, некая база, и в котором люди изначально там соответствуют, и ты, приходя, уже все равно держишь, ну, в голове, что вот они должны это делать. Вот. Здесь немножко по-другому и другой принцип, принцип работы. Вот.
0: Знаете, еще вот вы сказали, что это все-таки современный танец будет, да, не классическая хореографическая постановка балетная.
1: Смотрите, ну, это я не могу сказать, что это танец. Есть, ну, чисто танцевальные эпизоды, которые, условно говоря, можно, ну, в дальнейшем там взять из спектакля и как некий подать вот номер, номер на концерте, да, то есть вот он развивается, то есть, ну, и вся его, как бы, структура позволяет это, да, вот, но в основном это нет, это пластика, да, пластика персонажей, которая открывает, ну, именно драматургически, да, обоснованно. То есть это это движение как таковое, да, и это какие-то то, как мы, какими средствами мы раскрываем образы, которые хотим передать. Ну и вообще, здесь больше именно, наверное, вот театра, чем
0: танца. Угу. Интересно вообще. Музыка во все это, во всем этом действии играет второстепенную роль или первостепенную?
1: Вот в зависимости от задачи, да, где-то музыка таким вот, как бы ее главная задача создать атмосферу, а где-то она вот некий мотор, когда я прошу именно таких качеств от Ярослава, потому что ну, скажем, танец, да, не танец, наверное, а хореография, правильнее сказать, это все равно как бы ритмизированное, да, во времени существования, ну, и в пространстве, mm-hmm. да, то есть это прям, ну, как есть партитура, да.
2: Вот, ну, да, здесь нужно, да, очень иметь точные контуры музыкальные, от которых отталкиваться, это как основа, да, тебе нужно же что-то опираться на доли, на размер, и уже от этого следует движение, от этого следует
1: импульс. Которое уже не случайно, да, mm-hmm. то есть где-то мы можем создать движение, скажем так, которое будет от раза к разу меняться. То есть я создаю границы, и я, ну, даю некоторый, скажем так, пунктир, по которому артист идет. Вот. А где-то это настолько четкие линии прорисованные, да, то есть графика, где по-другому, ну, да, никак.
0: Интересно.
2: В общем, там очень, очень много баланса вот угу. такого. Есть так, есть так.
0: Угу. Вообще современный танец – это такое явление, как и современное искусство в принципе, беря там художественное, опять же, искусство, когда ты смотришь на картину и не понимаешь, да, что художник хотел сказать, ты не понимаешь, ты такой тупой, или вот это же и вовсе не искусство, как точно так же и в хореографии порой современной. Ну вот видишь, как, не знаю, там 5 человек ходят друг за другом по кругу, и они ходят 5 минут, 7 минут, там 10 минут, а режиссер хотел сказать, что вот у нас такая обыденность жизни такова, что мы движемся по кругу, что все в мире движется по кругу. А человек, который сидит в зале, он вообще видит, что просто люди ходят друг за другом по кругу. Как отличить, вот с вашей точки зрения, Константин, современной хореографии халтуру от реально какой-то такой классной мысли человека?
1: Можно вот я...
0: Все не так. Да, конечно, можно.
1: Нет, я бы хотел, вот на самом деле, как взгляд со стороны, да, мне перенаправить этот вопрос Ярославу, как он, не знаю, по опыту, может быть, своему, работы с движением, видит, чем отличаются там мои принципы работы и как он воспринимает мою хореографию. Тем более мы недавно выпустили с ним один спектакль уже законченный.
2: Который я не видел.
1: Но тем не менее.
0: Как воспринимает, непонятно.
2: Не-не-не, мне, во-первых, у меня здесь такое отношение немножко в хорошем, в плохом смысле, не знаю, дилетантское. Я не танцор. Я как бы...
1: Но сейчас ты говоришь, как вот человек, который вот тоже видит круги, да, но на самом деле...
2: Да. И с этой позиции у меня игривый ум вообще. Я склонен рассматривать что-то с позитивной точки зрения. Если я просто сейчас вообще философию говорю. Mm-hmm. Если на сцене что-то происходит синхронно, мне обязательно это интересно. Это, во-первых.
0: Это же неспроста.
2: Ну, неспроста. Mm-hmm. Я стараюсь всматриваться. Для меня mm-hmm. определяет качество... Во-первых, когда я... Это абсолютно интуитивная внутренняя вещь. Я не могу оторваться от процесса. Я даже иногда могу не понимать, почему я это делаю. Но я не могу оторваться. Меня не отпускает, да? Меня не отпускает движение. Оно должно меня как бы... Если оно скучное, я брошу его. Мой mm-hmm, разум бросит mm-hmm. его. Но мой не бросает.
0: Хороший, кстати, ответ. Да, я, если разум не бросает...
2: Я слежу mm-hmm. за этим. То есть я... Вот это какое-то для человека со стороны, возможно, неуловимая логика повествования, абстрактная или фигуративная, неважно. То есть ты понимаешь или не понимаешь, но ты видишь, что что-то происходит, и тебя это не отпускает.
0: Если затягивает, значит, искусство.
2: Ну да, это не
0: это, трогает.
2: Ну, не то чтобы...
1: Да, это какая-то некая
0: ну,
1: магия.
0: Почему? Может быть, не твое искусство, в конце концов. Не трогает, не затягивает, не твое.
1: Скажем так, есть техническая сторона вопроса, да? То есть, например, в балете по кругу могут делать какие-то па, которые на самом деле смогут сделать только в балете, потому что, извините меня, там с 3 лет мы должны определенным образом воспитывать тело и мышцы, да, и по-другому никак, да, и это тоже будет символ и метафора, да, допустим, какого-то движения, вот. Но когда, вот вы привели пример, Лена, когда вот просто как бы люди обычные,
0: да,
1: обычный,
0: да, человек,
1: обычный человек и ходит по кругу, тут уже вопрос вообще, да, ко всему, насколько это вписывается в, ну, наверное, в то, что и в оболочку, которая вокруг, и в ваше состояние, да. Угу. Но я понимаю, о чем вы говорите. Я сам, ну, я умею различить там профанацию, скажем так, искусство.
0: У вас насмотренность богатая.
1: Да, наверное, да. Дело в насмотренности. И, ну, ты умеешь различить спекуляцию, да, от действительно такого стоящего. Вот. Но для меня важно, да, конечно же, насколько мы можем тоже себе позволить техническую сторону, мы ее вытаскиваем и поднимаем. Но также важен момент и, скажем, процессуальность каких-то событий, действий, да. То есть вот у меня есть сцена, где Гоголь просто готовит макароны.
0: Ух ты! Вот что же вы раньше-то об этом не сказали, а только в конце программы. Как это резко меняет вообще всю
1: там,
0: нашу беседу.
1: Знаете, вообще весь спектакль своего рода борьба с ожиданиями, да, зрительскими. И мне бы хотелось, чтобы так и происходило, что от сцены к сцене вы оказывались в новой немножко позиции зрительской. То вы смотрите это как на... Ну, действительно, может быть, как балет. Смотрите, вот «Весна священна», да? Ну, вот такие вот народные сцены, да, там что-то с культом земли связано, и этот круг, и колдун, и колдовство, да, там мистика такая. Где-то это как такое видение, я не знаю, линчевский фильм. Мы смотрим что-то призрачное, тоже вроде бы бытовое, а за этой бытовой историей что-то страшное и...
0: Ой, на месте камерного театра надо было написать, а у нас Гоголь готовит пасту.
1: А почему? Потому что вот тоже этот факт, который я тоже сам для себя открыл, Гоголь, побывав в Италии, он любил туда ездить, ну, в принципе, кто не любит Италию?
0: Кто не любит пасту, я бы сказала, и макароны, они же.
1: Какой русский не любит Италию?
0: Ну, это другая история.
1: Вот очень полюбил макароны, и очень любил их ими даже угощать людей. И вот на самом деле вот это было, наверное... То, с чего вот начался спектакль, я подумал, блин, как классно вот на сцену вытащить Гоголя, чтобы он просто готовил макароны.
0: Реально классно. Разрыв шаблона, да, в конце концов. Все так сразу прям представляют Гоголя в бабочке и в этом, как это называется?
1: Колпаке, да.
0: Ну, не колпак, как это? Как эта шапка называется? Длинной трубой, все. Капец, памяти нету. Нету. Ну, ладно, бог бы с ним. Нам тем более, что уже давно пора заканчивать, а я бы с вами еще говорила и говорила. Мы не поговорили о том, как репетиции происходили, офлайн или онлайн, потому что Константин все-таки из Москвы. Мы много о чем еще не успели поговорить, поэтому ждем вас еще после премьеры с отчетом. Вот. Хорошего вам премьеры, и чтобы все получилось. Спасибо большое, что
1: спасибо
0: пришли.
1: Большое.
2: Спасибо приходите большое. Приходите. 27 июня.
1: Будем ждать.
0: Спасибо. Всем хорошего настроения, хорошего продолжения дня. С вами была Лена Плеханова и Радио Кафе Маяковский. Пока-пока.
3: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 30. 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
7: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
5: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: Не знают границ.
3: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Почти 100 квартир и 40 автомобилей получили повреждения в результате атаки БПЛА по жилому дому в Орле. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. В результате воскресной атаки погиб один человек, еще 9 пострадали. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь, уточнил губернатор в ходе оперативного совещания регионального правительства. Он также добавил, что работы по обследованию продолжаются. Более 1,5 миллиона россиян смогут впервые проголосовать в единый день голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она также уточнила, что во время выборов планируют открыть свыше 300 избирательных пунктов более чем в 150 странах. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут 20 сентября. Ранее Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, голосование может продлиться 3 дня. Всего в этот период пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить свыше 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Власти Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный ранее из-за заболеваний сельскохозяйственных животных. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Карантин вводился по бешенству животных и по стерилезу, острому инфекционному заболеванию. Он действовал с февраля. Губернатор Андрей Травников уточнил, что карантин снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях Новосибирской области. По данным местного Минсельхоза, мясо животных, в том числе говядина, прошедшее ветеринарные контроль, может свободно реализовываться на территории региона. Российское здравоохранение демонстрирует устойчивое развитие и укрепляет свои позиции на международной арене. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В обращении к участникам 5-го конгресса по пластической хирургии и косметологии она отметила, что данное направление является важным ресурсом системы здравоохранения. По словам Голиковой, реконструктивная хирургия помогает пациентам вернуться к полноценной жизни после сложных травм и операций, а эстетическая медицина и косметология способствуют устранению внешних дефектов и повышению качества жизни. Вспышки предпоследнего класса мощности возможны на Солнце 15 и 16 июня. Об этом агентство ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Там уточнили,

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.
2: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. В белой кружке черный чай.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир» – когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
1: В эфире программа «Один из БАС». Когда мы говорим о природе, нам часто кажется, будто перед нами нечто вечное и неизменное. Но это не совсем так. Природа – это живой организм, и как любой живой организм, она тоже может болеть. Иногда это хронические недомогания, например, засухи или эрозия почвы. Случаются и серьезные потрясения – лесные пожары, наводнения, оползни. И тогда человеку, как настоящему врачу, приходится действовать быстро, осторожно и очень внимательно. Именно в такие моменты в небе появляются эти особые создания инженерной мысли. Сейчас над лесом медленно проплывает суперкам С-350, один из самых выносливых представителей семейства спасательных беспилотников. Любопытно наблюдать за его работой. В отличие от большинства привычных нам дронов, этот аппарат устроен по самолетному типу. Размах его крыла превышает 3 метра, а сам полет удивительно напоминает поведение крупных птиц, которые могут часами парить над местностью, внимательно изучая все происходящее внизу. Сегодня «Суперкам» обследует территорию лесного пожара. С земли спасателям трудно увидеть полную картину. Дым, поваленные деревья и сложный рельеф мешают обзору. А вот с воздуха ситуация становится гораздо понятнее. Камеры видимого и теплового диапазона помогают «Суперкам» замечать то, что почти невозможно различить человеку. Даже в сумерках или сквозь дым система способна обнаруживать тепловые сигнатуры людей и техники и передавать эту информацию операторам в режиме реального времени. В природе ценится такое качество, как терпение. Именно оно часто оказывается вознаграждено, и потому особенно ценятся виды, способные долго сохранять спокойствие и выносливость. Суперкам С-350 может находиться в воздухе более 5 часов, последовательно обследуя большие территории без перерыва. Но поиск людей – лишь часть его работы. Такие беспилотные системы по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» помогают создавать карты районов бедствия, наблюдают за действиями аварийных служб, участвуют в патрулировании стратегически важных объектов и даже измеряют радиационный фон там, где человеку находиться небезопасно. Интересно, что современные спасательные дроны все меньше напоминают просто технику. Скорее, это наши новые органы чувств – внимательные глаза, способные заглянуть туда, куда нам самим пока трудно добраться. Прекрасно, что такие инновации позволяют нам позаботиться о природе, частью которой мы сами являемся, и помочь, когда это необходимо.
0: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
2: Один из БАС. Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, чем порадовали нас музыканты на этих выходных, обсудим новые релизы групп «Потому что» и «Драматикс». Группа «Потому что» в эти выходные представила новую песню «Минута». Музыканты опубликовали ссылку на свежий трек без комментариев. Но мы вас без комментариев точно не оставим. Слушаем Алексея Юзленко.
2: Песня появилась около года, наверное, назад. Для меня это достаточно яркий образ, буквально на ощущениях. Вплоть до того, что когда я читаю текст, как будто нахожусь на дороге и могу назвать, где растут какие растения, там кусты, деревья. И я очень долго не мог сделать музыку для этой песни. Она ломала полностью то, что было в голове. Переписывал раза 3-4, наверное, с разными гармониями. И в конечном итоге понял, что сам я ее сделать уже хорошо не смогу, она будет только хуже. Я отдал нашему гитаристу Олегу и попросил, чтобы он сделал, как он считает нужным. Гармонию оставили старые, а мелодии все поменялись. Как получилось сейчас, я судить не могу, потому что привык уже за год к той версии, которую делал сам, которая мне вот не очень понравилась. И очень надеюсь, что этот вариант, записанный уже через год, будет лучше.

0: Слушайте новую песню, потому что «Минута» на всех цифровых площадках. Группа «Драматикс» выпустила новый сингл «Жди меня». Кстати, это та самая песня, от которой все будут плакать. Заранее заботливо предупредили музыканты и посоветовали слушателям запастись упаковкой платочков.
1: Песня «Жди меня» — это песня о людях, которых мы продолжаем ждать даже тогда, когда кажется, что все уже закончилось. О надежде, которая сильнее времени, и о свете, который остается внутри, несмотря на боль.

0: Все желающие прокатиться на музыкальных эмоциональных качелях могут найти трек «Жди меня» на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наше_ру и на сайте наше.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.
2: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама «Аохилинрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
6: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
6: 6+.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Раши. Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана в главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта новой Воронежской атомной станции города Спутника, более 60 лет развивающегося вместе со станцией. Узбекистан готовит собственную АЭС в Джизакской области, которая сможет обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул, что Воронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за минувший год товарооборот вырос в 1,8 раза. Но есть потенциал, чтобы он стал еще больше. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Глава региона отметил, премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры. «Я не помню такого единодушия, все высказались единогласно», отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы и ученого, укрепляющего русский язык. Лауреат поблагодарил за награду, подчеркнув, что Платоновский фестиваль – особое явление, признание в любви великому писателю. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководителю регионального следственного управления Михаил Селюков. Это оценка взаимодействия органов власти Воронежской области и Следственного комитета. Нас связывает общая ответственность не только за решение текущих задач, но и за сохранение исторической правды, прокомментировал губернатор в своем в социальных сетях. Особого уважения заслуживает работа, которую сотрудники Следкома ведут вместе с поисковыми объединениями. Благодаря их усилиям восстанавливаются страницы истории, устанавливаются судьбы погибших, выполняются материалы расследований о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, отметил Александр Гусев. В завершении выпуска в День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил одну из самых почетных наград страны – звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин. Глава государства отметил Анатолия Свиридова как высококлассного токаря-универсала, который продолжает многолетние традиции ручного мастерства, умело сочетает их с требованиями современного производства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
1: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, местные порядки получения на озон.ру 16+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Контакты службы внешней разведки с Центральным разведывательным управлением США по Украине продолжаются. Об этом заявил ТАСС директор СВР Сергей Нарышкин. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнил Нарышкин, такие контакты с ЦРУ не столь активны, как с предыдущим руководством, но они есть. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта. Сегодня в ходе визита Лаврова в Минск журналисты спросили, разделяет ли он мнение президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. По словам главы МИДа, все решается на линии фронта, как сказал Владимир Путин. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на саммите Большой Семерки. По словам президента Украины, там будут присутствовать Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, другие европейцы. Это хорошая возможность встретиться все вместе, заметил Зеленский. Саммит откроется сегодня во французском городе Эвиан-Лебен. Ранее издание «Политика» со ссылкой на источники сообщило, что лидеры стран Большой Семерки хотят организовать встречу с участием президентов Украины и США, чтобы изменить позицию Дональда Трампа по украинскому конфликту. Утверждается, что лидеры «Семерки» планируют убедить главу Белого дома, что Украина одерживает верх в боевых действиях. Евросоюз включил генпрокурора Александра Гуцана в новый санкционный список. Это следует из постановления Совета ЕС о дополнительных ограничительных мерах в отношении России. Под санкции также попал российский адвокат и бывший уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов. Кроме того, под ограничение ЕС в частности попали митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов, телеведущий Первого канала Анатолий Кузичев, военный блогер Кирилл Федоров. Среди юридических лиц под санкциями ЕС оказался президентский фонд культурных инициатив. Всего ограничения ввели в отношении 34 физических, 47 юридических лиц. Стоимость летнего дизельного топлива на Петербургской бирже обновила рекорд с сентября 2023 года. В понедельник дизтопливо подорожало по территориальному индексу европейской части России почти на 6,5%, до отметки 77 177 рублей за тонну. Ранее стало известно, что власти Татарстана ввели временные лимиты на продажу бензина на отдельных АЗС в республике в избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации. В свою очередь, Российский топливный союз опроверг наличие проблем с бензином на АЗС в Москве. Торжественное открытие 12-го книжного фестиваля «Красная площадь» состоялось на главной сцене у храма Василия Блаженного в Москве. В церемонии, в частности, приняли участие помощник президента, первый секретарь Союза писателей Владимир Мединский, председатель оргкомитета по поддержке литературы, глава СВР Сергей Нарышкин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Программу главной сцены фестиваля открыл концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов».
2: В компанию добрых проверенных друзей, которая возвращается после длительных выходных, проведенных на лоне природы и под проливными дождями.
1: Но почему? Мы вчера совершенно прекрасно поздравили нашего общего друга
2: Алексея Михайловича Шатун. Замечательный человек. Вчера праздновал 50-летие, собрал потрясающую компанию друзей. Прям вот даже вот было лестно оказаться в компании таких замечательных людей.
1: Просто очаровательные люди. Алексей Михайлович, еще раз тебя с днем рождения, с юбилеем. Спасибо тебе.
2: Так, ребята, начнем мы традиционно с того, что узнаем, так ли мы с вами находимся, имеем множество точек соприкосновения, как это нам кажется. Ведь мы же уверены, что, что ни скажи, а точки соприкосновения найдутся.
1: И конечно.
2: Точки соприкосновения музыкальные мы ищем, как в каждом начале десятибального шоу. Берем какую-то песню, которая вам прекрасно известна.
1: Выдираем из нее какую-нибудь строчку, может быть, не самую ходовую.
2: Совершенно верно. А вы, собственно, а вы доказываете, что вы с нами на одной частоте и волне, присылаете название песни, строки из куплета, или называете группу, или исполнителя этой песни. Давайте начнем, ребят, не будем отступать.
1: Давай, так.
2: Строчки сегодняшней песни, она будет такая, вот знаете, по нынешним временам любопытная. «Все так и не так, и мир как будто бы пустяк, но кто-то скажет, что за черт, ни дома, ни гроша. Все так, как всегда, просто счастье и беда, но кто-то скажет, не везет, пропащая душа».
1: Да.
2: Вот, ребят, такая вот строчка сегодня. Да, собственно, что там строчка? Это первый куплет. А если вы угадали эту песню с трех нот, то ждем...
1: С первого слова.
2: Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах. И мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада

0: Клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сразу видно, что мы все с вами на одной волне. Напарник зачитал вам фрагмент. Это что, фрагмент? Первый куплет хорошо известный многим песни.
2: Да.
1: И, в общем-то, практически все без ошибок. Ну, правда, были версии, что это Губин или Пресняков.
2: Нет, но в целом ошибка. Все прекрасно знакомы с творчеством Леонида Агутина. Песня с незамысловатым названием «Хоп, хей, ла-ла-лай».
1: Сейчас, подождите.
2: Андрей Игоревич, продемонстрируйте. Ну, ты подложку ты убирай.
1: Да, простите.
2: Микс вот такой сейчас у меня в голове чуть все не взорвалось.
1: Да, давай дубль сделаем.
2: Давай.
1: Сейчас, секундочку.
2: Давай.
1: Давай, вот так вот. Раз, два, три.

0: А ножки-то в пляс.
1: Ну, конечно, но умели делать музыку, Андрей Геннадьевич. О чем вы говорите? Как говорил старик Паниковский, вы поезжайте и спросите. Да. Нет, вы поезжайте и спросите. Ну что, ребят, спасибо большое за то, что мы с вами на одной волне. Начнем, наверное, у нас...
2: Не начнем.
1: Знаете, хотя нет, если вы хотите похвастаться проведенными днями отдыха, если вот у вас что-то случилось. Вот я, допустим, дважды попал на реке Москве под ливень. Причем первый раз мы попали, как бы, ну, когда лагерь был разбит, ну, то есть так хорошо. Нам было все равно. Мы были в палатках, то есть так. А второй раз...
2: А скажи, прости, а у тебя двойная палатка? То есть, ну, у тебя один слой ткани сверху.
1: Сразу чувствуется, человек давно не был в походе. Вот то, что ты вот мне сейчас показал, вот эта вот палатка домиком, да, это уже не, это 20 век. Сейчас уже таких палаток, ну, то есть брезентовых, их уже...
2: Я не показывал, я просто, чтобы ты понимал.
1: Да.
2: Что крыша двойная.
1: Сейчас уже нет таких двускатных палаток, это вот осталось где-то в 20 веке.
2: Ну, арочные такие теперь все.
1: Сейчас уже все палатки двуслойные, то есть внешний слой, внутренний слой, который...
2: Веранда есть у тебя у палатки?
1: Нет, у меня такая легкоходская, что называется. Она весит 900 кг.
2: А, ну понятно, там.
1: Там какая веранда? Ни резного палисада, ни веранды.
2: А санузел.
1: Санузел был под ближайшей роске плакучей ивой. Вот, ребята.
2: Ребят, поэтому я в Москва-реке не купаюсь.
1: Я же под ивой говорю. Вообще, ребят, если вы хотите похвастаться, как прошли ваши 3 дня выходных, можете писать через сайт наш.ру, через наших ботов. С удовольствием полюбопытствуем, как у вас прошли 3 дня отдыха.
3: Наше радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребята, 10-бальное шоу явилось не с пустыми руками.
2: Да, партнер рубрики ОНП Групп. Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
1: И мы готовы, у нас есть билет в Норвей Парк, и мы готовы его разыграть.
2: Да, на посещение любого парка в Москве.
1: Да?
2: На выбор.
1: Да. Давайте, собственно, расскажем в двух словах, потому что Норвей Парк — это веревочные парки для детей и взрослых.
2: Угу.
1: В них есть веревочные трассы для детей ростом от 80 сантиметров. А есть трассы, включающие сложные этапы, интересные, ну, уже для спортсменов, любителей экстрима. Зиплайны, прыжки с высоты, скалодрома, в общем-то, все, что нужно, чтобы пощекотать все нервишки и почувствовать себя в моменте.
2: Да.
1: Вот. И, кстати говоря, я еще могу сказать, что Норвей Парк — это круче, чем спортзал, потому что здесь работают все группы мышц и все органы чувств.
2: Ну, потому что, вот, во-первых, это высоко. Во-вторых, это прикольно.
1: Во-вторых, это, в-третьих, это на природе все-таки.
2: И в-четвертых, это мы же потомки обезьян. А обезьян — это вот...
1: Дальние потомки.
2: Дальние родственники.
1: Дальние, очень.
2: В общем, ребят, есть у нас вопрос, Андрей Геннадьевич.
1: Озвучь. Да, сегодня вопрос у нас будет довольно простой. В Норвей Парк Москва, это ближайшее Подмосковье, работает 6 норвежских веревочных парков Норвей Парк, 3 больших веревочных парка, 2 сетчатых лабиринта Нет Парк и парк, состоящий из 2 длинных зиплайнов над озером.
2: Mm-hmm.
1: А вопрос такой: где они расположены? Можем дать подсказку, набирая в поисковике запрос «норвежский парк», заходите на сайт и ищите правильный ответ прямо на главной странице. Мы ждем ваши ответы через сайт наш.ру или через наших мессенджеров. Присылайте.
2: Да, автор 10-го сообщения будет у нас победителем. Норвежские веревочные парки Норвей Парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
0: Наша реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие, на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И очень скоро мы узнаем, кто получит билет в Норвей Парк. Вопрос у нас к вам был такой. В Норвей Парк, ближайшее Подмосковье, собственно, работает 6 норвежских веревочных парков. Где они расположены? И мы предложили в качестве подсказки просто либо в поисковике сделать запрос, либо зайти на официальный сайт. И что у нас? У нас там несколько есть правильных ответов. Десятые же мы, да?
2: Да. Красногорск, Истра, Одинцово, Барвиха, Электросталь. И десятым прислал верный вариант ответа. Человек, чей номер заканчивается на 5037. Ему и обещанные билеты. Так что
1: поздравляем.
2: Поздравляем вас.
1: А, ребят, для слушателей нашего радио действует специальная скидка 10% до 31 октября этого года, то есть до конца сезона. Нужно просто сказать кассиру, что узнали о Норвей Парк на нашем радио. Скидки и акции не суммируются, имейте это в виду.
0: Наше радио.

0: Проверено временем.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: У нас есть немножко времени. Хочу поделиться любопытной информацией, которая попалась мне на глаза на выходные. В Китае изобрели, так сказать, самодвижущийся унитаз. Его можно... Унитаз по вызову, так они его называют. Там есть у него бренд какой-то. Стоит он сумасшедших денег, около 300 тысяч рублей. И ты кнопочкой ему говоришь такой... Приезжай ко мне.
2: Так.
1: Он к тебе приезжает. А дальше он способен сам, у него есть режим самоочистки, то есть он подключается к определенной системе, и все. С одной стороны, вроде бы забавная информация, зачем унитазу ездить, но сделали его не для лентяев, которые
2: для людей, валялись. Которые в пятницу или в субботу переусердствовали.
1: Ну, прежде всего, все-таки для людей с ограниченными возможностями. Так. Вот, для лежачих пациентов, потому что он действительно там может вообще чудеса творить. Ну и, собственно, для тех, конечно, кто крепко погулял.
2: Ну, если человек, извините, не хочется, конечно, про такое говорить, но если человек лежачий, то к нему приедет унитаз, до него еще попробуй доберись.
1: Да нет, там же есть специальные кровати для этого.
2: С выемкой.
1: Ну, естественно, с выемкой, куда этот унитаз заезжает, mm-hmm. да. То есть это... И все, и он по кнопке вызывается. И главное, что вот он делает все сам. И если еще некоторое время назад я был абсолютно уверен, что... Япония у нас лидер по производству чудо-унитазов.
2: Ох,
1: нет.
2: Я помню, не сочтите это за хвастовство, во французской гостинице мне как-то попался подобный... Ребята, я так еще никогда увлекательно я не проводил полтора часа своей жизни, изучая, что он может делать, с какими мощностями, с какими температурные режимы поддерживать.
1: Да, это прямо чудо.
2: Да.
1: Чудо.
2: Я думаю, когда я узнал его стоимость, я понял, что...
1: Знаешь, всяко дешевле, чем золотой унитаз в одном загородном
2: это
1: домике.
2: Это правда.
1: Вот так.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегацию Узбекистана в главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта новой Воронежской атомной станции города-спутника, более 60 лет развивающегося вместе со станцией. Узбекистан готовит собственную АЭС в Джизакской области, которая сможет обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул, что Воронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за минувший год товарооборот вырос в 1,8 раза. Но есть потенциал, чтобы он стал еще больше. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Глава региона отметил, премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры. «Я не помню такого единодушия, все высказались единогласно», отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы и ученого, укрепляющего русский язык. Лауреат поблагодарил за награду, подчеркнув, что Платоновский фестиваль – особое явление, признание в любви великому писателю. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следственного управления Михаил Селюков. Это оценка взаимодействия органов власти Воронежской области и Следственного комитета. Нас связывает общая ответственность не только за решение текущих задач, но и за сохранение исторической правды, прокомментировал губернатор в своем в социальных сетях. Особого уважения заслуживает работа, которую сотрудники Следкома ведут вместе с поисковыми объединениями. Благодаря их усилиям восстанавливаются страницы истории, устанавливаются судьбы погибших, наполняются материалы расследований о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, отметил Александр Гусев. В завершении выпуска. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил одну из самых почетных наград страны – звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин. Глава государства отметил Анатолия Свиридова как высококлассного токаря-универсала, который продолжает многолетние традиции ручного мастерства, умело сочетает их с требованиями современного производства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. Это были новости региона.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно. Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Проверено временем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Да, этот час мы традиционно посвятим. Ну, к чему мы можем
1: посвятить?
2: Конечно,
1: розыгрышу титула.
2: Розыгрышу титула «Умника дня». Все как обычно, ребята, будет. Тем более, что 3 дня титул не разыгрывали.
1: Да.
2: Деградировали на приусадебных участках.
1: Не только в разных местах деградировали. Да. Не только на приусадебных. Но вполне вероятно, что да, кое-что подзабыли. Но это не страшно. Понедельник день такой. Все должны немножко размяться. И мы разыграем титул. Кстати говоря, мы сделаем его этот час не только, так сказать, с призом в качестве титула «Умника дня».
2: Владу выгодным.
1: Ну, сделаем его, конечно, обязательно.
2: С удовольствием, Андрей.
1: Но пока не будем говорить, что мы присоединим к титулу. Дождитесь. Скоро вернемся.
0: Наша реклама.
3: Традиции баварского гостеприимства в историческом здании на Садовом. Да, это Брунненбраухаус на Курской. Новый ресторан легендарной сети «Пауланер». Авторское меню от шеф-повара. Собственное производство. Баварские традиции.
4: Приходи, отдыхай, наслаждайся. Брунен. Рядом с метро «Курская». Земляной вал 9А. 18+.
5: Пора менять тормозные колодки. Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Замена тормозных колодок и дисков за 1 час с гарантией. Подробнее на stofilter.ru.
6: Наше радио представляет. 4 и 5 июля. Зеленый театр ВДНХ. Группа «Пикник» с большим летним концертом под открытым небом. Грандиозное шоу и любимые хиты. «Пикник». 4 и 5 июля. Зеленый театр ВДНХ. Подробности на redkassa.ru. ООО «Медиакорд». Москва. 6-го подмосковный переулок. Дом 7. УГРН 120-770-021-3269. 12+.
7: Куда вы бежите всей семьей?
8: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
7: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
9: Постройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Навигатор Рекордс и наше радио представляют. Группа «Ключевая». 18 июня. Большой летний концерт на крыше дизайн-завода. Ваши любимые песни в лучах закатного солнца над Москвой. Подробности и билеты в социальных сетях группы. Начало концерта в

0: 2022. Категория 12+. Официальный организатор мероприятия ООО «Наш формат». ИНН 770-376-7733. УКРН 112-774-635-3052. Юридический адрес: город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 10, помещение 1/1.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Гоночные выходные.
1: Дачный участок становится территорией драйва, садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ну что, напарник, наши гоночные выходные выдались жаркими. Какой стиль прохождения трассы ты выбрал?
2: Испытал свою газонокосилку «Чемпион ЕМ-40-18» на маневренность. Как прямо такой реальный болид. Получил реальное удовольствие от работы. Очень рад, что теперь у меня есть такой незаменимый садовый инструмент.
1: Я тоже очень доволен своей бензопилой. Чемпион 126 Т10, она сразу показала себя как инструмент для серьезных нагрузок, несмотря на легкость и компактный форм-фактор.
2: А моя газонокосилка Чемпион ЕМ-40-18 тоже удивила легкостью. Она буквально сразу включилась в работу. Ну, собственно, в рабочий процесс, без привыкания и без лишних настроек.
1: А скажи мне, как у тебя с легкостью запах? Лично я отдельно отметил систему легкого запуска на своей бензопиле. Не нужно прикладывать лишних усилий на старте. Это сразу задает какой-то правильный темп всей работе.
2: Ну, сам понимаешь, у электрогазонокосилки с запуском вообще никаких проблем нет. Нажал кнопку и запустилось. Лично меня больше всего зацепила маневренность. Smart Balance System есть такая штука. Она реально помогает удерживать ровную траекторию газонокосилки, и ты не тратишь сил на постоянную вот эту корректировку направления. Для меня, как для дачника со стажем, это прямо такой реальный вау-фактор. Плюс ЕМ-40-18 удобно в хранении. Вертикальное положение для хранения экономит кучу места в гараже или в дачном домике. Думаю, многим меня поймут в этом плане.
1: А у тебя тоже сложилось впечатление, что в целом техника «Чемпион» не требует привыкания? А она сразу как-то ведет себя настолько комфортно, что даже забываешь о времени, когда работаешь. Я пилил сучья деревьев и через довольно продолжительное время обратил внимание на то, что руки не особо-то забились и устали.
2: Ну, я вообще полагаю, что антивибрационная система бензопилы для этого и разработана. Ты меньше устаешь и сохраняешь точность пилений.
1: Ну, наверное, так оно и есть. Кстати, результаты нашего гоночного тест-драйва вы можете увидеть в нашем паблике ВКонтакте. В течение следующих 2 недель мы и наши утренние и дневные коллеги будут публиковать свои видеоотчеты о тест-драйве техники «Чемпион», так что не пропустите. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбен». Ну а теперь, ребята, мы готовы пригласить вас в игру «Успеть за 60 секунд», которую вы ждали.
2: Да, есть у меня кодовая фраза. Тут шел разговор о том, что погода у нас нынче там на несколько градусов ниже нормы. Ой. Знаешь, я бы так сказал, у нас любят теперь говорить по ощущениям. Вот одно дело фактическая температура, другое, я так скажу, по ощущениям осень. Пусть так и будет. Первая кодовая фраза будет по ощущениям осень.
1: Итак, ребят, по ощущениям осень. Автор 7-го сообщения будет первым участником игры. Ждем ваши заявки либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня». И, кстати говоря, не только за титул.
2: У нас же есть плодово-выгодное предложение. Абсолютно что ж верно. Мы забыли.
1: Ребята,
2: с тобой?
1: У вот нас есть два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня. И кто-то сегодня из игроков
2: возможно,
1: получит.
2: Василий.
1: Возможно, Василий. Давайте,
2: Давайте знакомиться.
1: Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте.
2: Итак, у вас есть шансы выиграть билеты и титул. Но для начала нужно выбрать себе экзаменатора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Я выбираю Андрея Германовича.
1: Спасибо за доверие.
2: Хорошо. Давайте минута времени и начнем первый раунд. Поехали.
1: Являются ли овцы парнокопытными животными?
3: Да.
1: Правильно. А как называются жители города Воркута?
3: Воркут. Кинцы.
1: Правильно. А какой из океанов считается самым большим на планете?
3: Тихий.
1: Правильно. Является ли картофель однолетним растением?
3: Нет.
1: Правильно. Кто является автором сатирической сказки «Медведь на воеводстве»?
3: Некрасов.
1: Салтыков-Щедрин. В каком веке на российский престол зашел император Павел I?
3: В 18-м.
1: Правильно. Как правильно говорить? На локте, на локте или, допустимо, два варианта?
3: На локте.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Бологое?
3: Московская область.
1: Тверская. Сколько электронов в одном атоме водорода?
3: Один.
1: Правильно. Указывается ли в российском загранпаспорте пол владельца?
3: Блин, получил недавно паспорт.
2: Так, и там. Ну, вспоминайте, раз.
3: Старого образца.
2: Два.
3: Получил. Ну, значит, не указывается.
2: Указывается. 7 из 10. Хороший результат. Да, Василий, хороший результат. Спасибо большое за участие. Буквально через несколько минут мы вернемся со второй озвученной кодовой фразой, пригласим второго участника игры и продолжим разыгрывать титул «Умника дня».
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы продолжить разыгрывать титул «Умника дня». И к нему мы сегодня добавим два билета на концерт группы «Кино», который состоится на Большой спортивной арене Лужниках 21 июня.
2: Ну что, нужна вторая кодовая фраза? Мне вот по ощущениям вспомнился анекдот. Сыну сотрудника гидромедцентра исполнилось 32-35 лет. По ощущениям 28, местами 23, местами дочь. Итак, ребята, местами дочь, автор седьмого сообщения Отлично. Будет вторым игроком. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать второй раунд, в котором и выяснится судьба титула умника дня первого на этой неделе.
2: И билетов.
1: Как верно подмечено. Во втором раунде за титул поборется Юрий. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий.
3: Да, добрый вечер.
2: Добрый. Итак, Юра, ваш соперник Василий сыграл с результатом 7 из 10. У нас с вами задача. Вопросы несложные. Главное не волноваться и как-то чувствовать, интуичить. Задача выполнимая. Готовы ли вы?
3: Да, готов.
2: Поехали. Указывается ли в российском загранпаспорте место жительства?
3: Да.
2: Нет. Сколько атомов водорода в молекуле воды?
3: Два.
2: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Златоуст?
3: Челябинская область.
2: Правильно. Как правильно говорить? Окороков, Окороков или допустимы оба варианта?
3: Оба варианта.
2: Окороков. В каком веке Наполеон стал императором Франции?
3: В 17-м.
2: В 19-м. Кто является автором рассказа Петр Петрович Каратаев?
3: Ой, дальше.
2: Иван Тургенев. Является ли посевная морковь однолетним растением?
3: Да.
2: Нет. Какой из континентов считается самым большим на нашей планете?
3: Евразия.
2: Правильно. Как называются жители города Магадан?
3: Магаданцы.
2: Правильно. Являются ли коровы парнокопытными животными?
3: Да.
2: Правильно. 5 верных ответов. Немножечко осталось. Раз,
1: все,
2: два.
1: 10 уже.
2: 3, 4, 5. Все,
1: да,
2: все,
1: 5,
2: вопросы
1: 5.
2: Закончились. Ах, чуть-чуть не хватило,
1: да.
2: Юрий. Чуть-чуть какой-то малости. Таким образом, сегодня Василий с таким олимпийским хладнокровием забирает себе титул умника дня.
1: Я сейчас, пожалуй, выйду.
2: И билеты. А я хочу напомнить вам, ребята, о том, что желание поиграть в игру «Успеть за 60 секунд» есть у многих. Возможность, правда, не у всех предоставляется, потому что, ребята, всего два места. Но каждый, у кого есть в руках смартфон, а есть сейчас у 99% граждан, может сам с собой поиграть, про себя протестировать. Взять смартфон, открыть мессенджер Макс или социальную сеть ВКонтакте, вбить в поиске «Умник дня» и подписаться на канал, в котором я публикую вопросики. И на вопросики эти можно отвечать в индивидуальном порядке. Кроме того, можно узнавать любопытные факты, какие-то, забавные факты про все на свете. А в мессенджере Макс есть еще плюшка такая, что за день. Что за день сегодня отмечается. Какие праздники. Для тех, кому нужен повод. Например, в 1215 году, в этот самый день, английским королем Иоанном Безземельным была подписана Великая Хартия Вольности.
1: Ух ты.
2: Кто, если помнит историю, там прям вот серьезный такой документ. Кроме того, в 1389 году, именно в этот день, произошла битва на Косовом поле. То самое...
1: Косово поле.
2: Совершенно верно, про которое нам пел...
1: Валерий Александрович
2: Кипелов.
1: Да.
2: На самом деле битва эта происходила между армиями Сербии, где там помимо сербов были еще болгары, боснийцы, хорваты и турецкой армии, армии турецкого султана. В этой битве сербская армия потерпела поражение, ее предводитель князь Лазарь был убит, в этой самой битве пал и турецкий султан Мурат I, которого там тоже убил, кто-то из богатырей... Сербии. В общем, судя по всему, заруба была не шутейной, если два предводителя, верховных главнокомандующих, полегли в этом сражении. В 1963 году Китай обвинил СССР в измене мировой революции, и отношения между СССР и Китаем на долгие годы испортились. А кто родился в этот день, ребят, можете узнать, если подпишетесь на канал «Умник дня» в мессенджере «Макс». Рекомендую.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка Фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции «АО «Стокман». Наше радио.
4: Сидели

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, напарник, да, что интересного, ребят, у нас в мире
2: бывает,
1: происходит?
2: Бывает, знаете, вот едете в метро или еще где-то. Если вот есть пару минут свободного времени, поищите в интернете что-нибудь про такого забавного персонажа по имени Альфонс Алле. Да. Альфонс Алле. Дело в том, что мужчина, этот французский, был основоположником многого чего, что делали потом, и что, собственно, принесло потом вот этим людям известность. Ну, например, задолго до Казимира Малевича Альфонс Алле нарисовал просто черное что-то и назвал это черное что-то картиной «Битвы негров в темной пещере».
1: Да, это известно, да-да-да.
2: Кроме того, где-то за четверть века, а то и больше, сочинил он такое музыкальное произведение под названием «Похоронный марш на смерть великого глухого», которое, собственно, состояло из ничего. То есть это было практически 5 минут тишины, которая, ну, а ты попробуй сочини такое.
1: Ну, естественно,
2: да, кроме того, как литератор он еще много любопытно себя проявлял. Знаете, так вот, человек считался отправной точкой вот всего абстрактного или концептуального, или абсурдистского, что присутствует уже в нашей с вами жизни. Так что, ребят, напомню, если кому-то интересно, заходите где-нибудь. Ну, в Википедии там про него прям вот очень сухо так написано. Альфонс Алле. Есть пару заметок его современников, которые его описывают прям как великого выдумщика.
1: И вот... Да, да, да. Ну, я просто знаю эту фамилию.
2: Альфонс Алле, ребят. Да. Вот, что еще могу сказать?
1: Что, получите удовольствие, если действительно найдете о нем такую вот информацию, потому что человек был очень неординарный.
2: Это правда.
1: Он, конечно, не Малевич. Нет, нет, нет, нет.
2: Нет, но просто Малевич...
1: Но сама мысль у него шла в правильном направлении.
2: Да, то есть...
1: Фишечки надо делать так.
2: То есть нарисовал черный квадрат,
1: а... Не пошла картина, назови ее правильно, и все.
2: Это правда.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
8: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
9: Германии. Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
5: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, сообщило Министерство обороны. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации ведомства, экипаж самолета выжил, поскольку успел катапультироваться. 4 летчиков доставляют в больницу, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В результате происшествия разрушение на земле не зафиксировано. Бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта и упал в поле. После этого Ту-22М3 загорелся. На месте работают пожарные. Подразделение. Крушение произошло в Баханском районе недалеко от села Каменка. Российский военно-морской флот должен быть готов к широкому спектру угроз со стороны стран Запада, считает помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, речь идет о диверсиях, ударах беспилотников и кибератаках. В связи с этим важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, заявил Патрушев в российской газете. Он подчеркнул, что нельзя допустить блокады ключевых морских направлений России на Балтике и в Черном море. Аграрии в полном объеме обеспечены необходимыми объемами топлива для проведения сезонных полевых работ. Доступность отслеживается в том числе на уровне конечных поставщиков, сообщила Минэнерго. По данным ведомства, моторное топливо для нужд агропромышленного комплекса поставляется в штатном режиме. Стоимость летнего дизтоплива на Петербургской бирже обновила сегодня рекорд сентября 2023 года. Оно подорожало почти на 6,5% до отметки 77 177 рублей за тонну. На сегодня в России ограничения на вывоз за рубеж действуют для бензина и авиакеросина. Запрет на экспорт дизтоплива касается только трейдеров «Нефтебаз» и «НПЗ» с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год. Дональд Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Ранее сегодня министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что республика обязуется обеспечить безопасное судоходство в акватории, будет брать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование, которое она вместе с Оманом планирует предоставлять судам. Минувшей ночью США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Сделка должна быть подписана 19 июня в Женеве. По информации Тегерана, США должны снять все санкции. В течение 60 дней после подписания стороны планируют обсуждать вопросы, связанные с ядерной проблематикой. Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, которые содержат упоминания наркотических средств и подлежат в связи с этим специальной маркировке. В него попали более 170 новых произведений, включая книги Виктора Пелевина, Юваля Ноя Харари и Фредерика Бакмана. Ранее на сайте Российского книжного союза появился отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке. Тогда в него вошло около 1000 произведений. Список пополняется еженедельно. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс.
2: Найти нас в эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Тема дня» на нашем радио. Ну и, конечно же, миссия наша неизменно сопроводить вас до дома. Интересной, полезной, да что там, просто дружеской такой вот истории. Пришло лето. Да, пришло лето, кто не заметил, хочется крикнуть в адрес тех, кто резво стартует со светофора. И нет, не повизгивая шинами, а со звуком, ну что ли, разбитого подшипника вперемешку со звуком работы вибрационного барабана, наверное, шурша и выстреливая шипы в разные стороны. Что за это может прилететь? Ну, с точки зрения закона, автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запрещено ездить на зимних шипованных шинах. За нарушение предусмотрена статья 12.5 КОАП РФ, которая влечет предупреждение или штраф 500 рублей. При этом на владельцев зимней липучки это не распространяется. Но четкого указания, в какой именно момент нужно переходить с одного

0: Реклама на 107FM.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике.

0: Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
3: Итак, мы сегодня говорим о том, как важно менять вовремя зимнюю резину, ну и не ездить летом, конечно же, на шипах. Вообще, подход автовладельцев к замене зимних шин на летние различается. Тут можно выделить несколько основных типов поведения. Одни водители не спешат менять резину и катаются на зимних колесах едва ли не до осени. Их логика проста. Шины, мол, уже изношены, до следующей зимы они все равно не подойдут, так почему бы не выездить их в теплое время года, назовем это так. Ну, другие предпочитают не тратиться на отдельные комплекты для каждого сезона и круглый год используют, допустим, всесезонные шины. Третья категория водителей планирует сменить резину по всем правилам, но постоянно откладывает визит в шиномонтаж. То не хватает времени, то никак не удается подобрать идеальный летний комплект. Ну, безусловно, стоит отметить, что есть автовладельцы, которые меняют шины в рекомендованный период. И, как правило, у таких водителей есть отдельные комплекты, в том числе на дисках, для каждого сезона, и они обновляют их по мере износа. Их еще можно назвать «красавчики». Ну а теперь про матчасть, как говорится, да, и о конструктивных и технологических различиях сезонных шин. Итак, зимние шины рассчитаны на эксплуатацию в холодных условиях. Их протектор оснащен глубокими водоотводящими каналами, крупными блоками с заостренными гранями, а в шипованных моделях еще и противоскользящими элементами. Такая конструкция обеспечивает надежное сцепление со снегом и льдом. Логично, но еще. Ключевой особенностью зимней резины является ее состав. Он специально разработан так, чтобы оставаться эластичным при низких температурах. В мороз летние шины, напротив, дубеют и теряют сцепные свойства. Однако эта же эластичность, столь полезная зимой, летом превращается в недостаток. И при температуре выше плюс 7 зимняя резина становится излишне мягкой, из-за чего ухудшаются тормозные характеристики и сцепление с сухим асфальтом. Мы как будто едем на, ну, не знаю, жевательной резине, да? Рулежка становится ватной, инерционной, ускоряется износ резины, она может просто порваться от нагрузки. Повышается расход топлива, нагрузка на подвеску и тормозную систему. Ну а в такие дождливые деньки, как сегодня, проявляется еще и недостаточная защита от аквапланирования. И вы же все это знаете, да? Ну, я обращаюсь к тем, кто до сих пор ездит на шипах. Ну, а теперь про летние шины. Они, в свою очередь, себя так не ведут, так, как я описал выше, говоря про зимнюю резину. В том числе на раскаленном асфальте и во время дождей их главная задача – обеспечить надежное сцепление, эффективное торможение, минимизировать риск аквапланирования. И вот для этого в протекторе летних шин предусмотрены глубокие продольные дренажные каналы, множество ламелей, они-то как раз и отводят воду из зоны контакта с дорогой. Состав резины тоже подобран особым образом. Она более жесткая, устойчива к высоким температурам, не плывет на горячем покрытии. Ну и кроме того, благодаря оптимальному качению летние шины помогают экономить топливо. Ну да. Есть и всесезонные шины, которые уже упоминались выше. Они представляют собой компромиссный вариант, так скажем, рассчитанные на умеренные температуры, лучше всего проявляют себя в диапазоне от минус 7 до плюс 15 градусов. Ну и стоит помнить, что в сильную жару или в суровые морозы их эксплуатационные характеристики заметно снижаются. Состав всесезонной резины мягче, чем у летней, поэтому в теплое время года она изнашивается быстрее. В то же время она недостаточно эластична для уверенного сцепления со льдом и снегом в мороз. Ну и важно помнить, если обратить внимание на все вышесказанное, такие шины требуют более частой замены по сравнению с сезонными. Ну и, конечно, а может быть, это самое главное, хотелось бы обратить внимание вот еще на что. Асфальт и то, как он страдает. Безусловно, можно сколь угодно много рассуждать о местах, из которых растут руки у асфальтоукладчиков, строить разнообразные теории по поводу того, кто, что и где купил себе, якобы угнав деньги из бюджета, разглагольствовать о смесях, не имея и малейшего представления о том, какие они должны быть и так далее и тому подобное. А можно посмотреть по сторонам, прислушаться к шуршанию и своему радиоприемнику, из которого звучит информация о том, что всего лишь 800 машин в день, двигающиеся на шипованной резине со скоростью 60 км в час на экспериментальном участке дороги за зимний сезон, съели ее в среднем на 1,1 миллиметра. 800 машин. А если 8 тысяч, это уже сантиметр. На дороге с поворотами и в районах разгона или торможения износ, естественно, гораздо больше. Ну и отмечу, это немецкие исследования, проведенные аж в 60-х годах прошлого столетия. В 1975 году в Германии, как говорят, шипы запретили, и теперь у немцев идеальные дороги. Ну, тоже как говорят. Давно это было, с тех пор многое изменилось, скажете вы. Ну, хорошо, есть и более свежая информация. Отечественная, кстати. В 2015 году Росавтодор подсчитал, что использование шипованной резины ежегодно наносит экономике ущерб в размере 220 миллиардов рублей. По тем ценам еще, да? Спустя 5 лет, в 2020-м, в Госдуме поднимался вопрос об ограничении скорости для автомобилей на шипах на автомагистралях и предлагалось снизить допустимый предел со 110 до 90 км в час. Причина уже озвучивалась: чем выше скорость, тем быстрее изнашивается дорожное покрытие. И все же в Росавтодоре считают, что стоит сохранять возможность использовать шипованные шины, но при этом взять под контроль связанные с ними негативные последствия и предпринять шаги по их снижению. Например, Российский дорожный научно-исследовательский институт ведет исследование по изучению влияния шипов на состояние дорожного покрытия. Результаты их работы планируют, естественно, задействовать при разработке новых, более износостойких материалов. И речь сейчас шла, напомню, о зимнем периоде и последствиях. Стоит ли говорить, что в летний период шипы наносят еще больший ущерб? Ну, надеюсь, и так понятно. Ну, в общем, пока НИИ занимаются всяческими исследованиями, нам с вами не надо даже ломать голову, а просто вовремя менять резину. Вывод один. Действительно, своевременно меняйте шины в соответствии с сезоном. Это важный фактор и вашей безопасности на дороге, и сохранения этой самой дороги в нормативном состоянии как можно дольше. Дорогие наши автолюбители. Но, надеюсь, вы уже переобулись. Правда? Какой у нас там? 15 июня на дворе. Надеюсь, что да. Это была программа «Тема дня». До встречи уже завтра в эфире. Счастливо, пока.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана в главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской атомной станции города Спутника, более 60 лет развивающегося вместе со станцией. Узбекистан готовит собственную АЭС в Джизакской области, которая сможет обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за минувший год товарооборот вырос в 1,8 раза. Но есть потенциал, чтобы он стал еще больше. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Глава региона отметил, премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры. «Я не помню такого единодушия, все высказались единогласно», отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы и ученого, укрепляющего русский язык. Лауреат поблагодарил за награду, подчеркнув, что Платоновский фестиваль – особое явление, признание в любви великому писателю. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководителю регионального следственного управления Михаил Селюков. Это оценка взаимодействия органов власти Воронежской области и Следственного комитета. Нас связывает общая ответственность не только за решение текущих задач, но и за сохранение исторической правды, прокомментировал губернатор в своем в социальных сетях. Особого уважения заслуживает работа, которую сотрудники Следкома ведут вместе с поисковыми объединениями. Благодаря их усилиям восстанавливаются страницы истории, устанавливаются судьбы погибших, пополняются материалы расследований о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, отметил Александр Гусев. В завершении выпуска. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил одну из самых почетных наград страны – звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин. Глава государства отметил Анатолия Свиридова как высококлассного токаря-универсала, который продолжает многолетние традиции ручного мастерства, умело сочетает их с требованиями современного производства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. Это были новости региона.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: есть ты.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
3: Ограничение 6+.
4: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие. Лето. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Не только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
5: Без возрастных ограничений. 2026 год.
6: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: «Наше радио».

Свой романтик, вино и пиво, а потом несешь к себе с благодарности судьбе. Разложил все как по нотам, поломалось чуть для понта, ты растета, нарастета. Но тут вошла жена.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел заявило о победе России в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. В медиа утверждают, что попытки Киева оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими морскими пространствами потерпели крах в Гааге. Ведомства также заявили, что Украина не смогла добиться признания Керченского пролива международным с правом прохода военных кораблей. Причиной падения дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор Игорь Кобзев. 4 члена экипажа успели катапультироваться, их доставили в больницу для обследования. По предварительной информации, состояние 3 членов экипажа легкой степени тяжести, 1 средне-тяжелая. Жертв и разрушений на месте крушения нет. Самолет упал в поле при заходе на посадку в Баханском районе недалеко от села Каменка. Авария произошла в ходе планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта. На месте падения работает комиссия Главного командования Воздушно-космических сил. Рособорнадзор объявил предостережение 19 вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. Среди учебных заведений оказались Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Ессентукский институт управления бизнеса и права, Омский аграрный научный центр, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования и ряд других вузов. Университетам предложено принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля. SpaceX в рамках первичного публичного размещения акций IPO привлекла рекордную сумму – 85 миллиардов 700 миллионов долларов с учетом доразмещения, сообщила компания Илона Маска. Дополнительное размещение акций, которое обычно называется «зеленым башмаком», превышает объем почти всех зарегистрированных IPO технологических компаний. За акцию была установлена цена в $135. Стоимость взлетела затем на 19%. Закрытие торгов прошло на отметке примерно в $161. После этого рыночная капитализация SpaceX превысила $2 триллиона. До этого Илон Маск стал первым триллионером в истории на фоне размещения акций компании на бирже. Участники творческой экспедиции проекта «Родники истоки» обнаружили и записали сотни уникальных народных песен в разных районах Алтая. Среди них образцы горлового пения теренгинцев и мужская лирика кумандинцев, сообщили организаторы проекта. Финальный этап экспедиции по поиску уникальных народных песен в Алтайском крае завершен. С находками теперь могут работать профессиональные аранжировщики. Как считают организаторы, уже сейчас понятно, что среди них могут родиться будущие хиты российской эстрады. Алтай стал третьим по счету регионом, где участники проекта еще народные песни для современных аранжировок. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу.
2: Да, ребят, час не простой, а плодово-выгодный.
1: У нас... Простой, а золотой.
2: Ну, золотой час — это что-то у фотографов такое. У нас есть два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня. Готова отдать вам эти два билета, но традиционно просто так билеты не отдаем.
1: Нет, мы не можем.
2: Да, потому что нам нужно что-то от вас получить взамен. Что бы ты хотел сегодня?
1: Борзыми щенками брать будем.
2: Ой, не, борзыми щенками мы не берем, ты же знаешь, Андрей Ильич. Мы как-то...
1: Да мы потом сейчас борзых щенков не пристроить.
2: Да, куда ты их денешь, да. Борзого щенка?
1: Только если...
2: Вот, ребят, в этой связи, знаете, такой любопытный у нас сейчас получится разговорчик.
1: Так.
2: Вам что-то подарили или вы получили в качестве, ну, не знаю, у вас что-то появилось, а вы это либо продали, либо передарили. Давайте сегодня вот про это поговорим.
1: Про передарки?
2: Ну, да. Когда у вас что-то появляется каким-то... Ну, вы это не купили. Оно у вас появилось не за счет приобретения в магазине. И вы потом это там маме, папе, на дачу соседям, еще куда-то... В общем, пристроили.
1: Я могу рассказать свою историю.
2: Давай.
1: Потому что когда были жирные годы автомобильной журналистики, все компании дарили автомобильным журналистам определенные сувениры. У всех журналистов была такая так называемая полочка ненужных вещей. То есть тебе вроде бы подарили, вроде бы передаривать-то. А с другой стороны, ну вот скажи, зачем тебе 16 рюкзаков, например?
2: Причем
1: все примерно одинаковые, только с разными логотипами.
2: Так.
1: Вот, поэтому у меня было очень много передарков. Вот, а один мой знакомый, он вообще ушлый человек, прямо скажем. Он стал размещать это на досках объявлений.
2: А вот это вот хорошо.
1: И обогащаться.
2: Ребят, вот как вы пристраивали вещи, которые вы не приобрели? Они у вас там в качестве подарка появились или еще как-то?
1: Презент, подарок, это не важно.
2: Да. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, делитесь своими историями.
0: Реклама на 107FM.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
4: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260 60 50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот прекрасный вечерний час. Решили поговорить про подарки, презенты, ну и вообще какие-то вещи, которые вам доставались бесплатно. Ну, как вы их передаривали или, не знаю, возможно, продавали.
2: Как-то на шиномонтажке рядом заправка. Подходит женщина, ищет, куда выкинуть пластиковую канистру из-под бензина. А выкинуть-то некуда. Я ей говорю: давайте я выкину. И положил в машину. А канистра прям новая, один раз использовали, и все. Я ее дома отмыл, проветрил и продал на Авито. Андрей Самара, молодец.
1: Андрей.
2: Чего?
1: Добрый вечер, Игорь и Андрей. Подруга на день рождения подарила худи от блогера одного. Вещь мне не подошла, так как была слишком длинной. В итоге я ее тоже через вот эту доску объявлений сплавил.
2: Это оверсайз.
1: Да.
2: Когда оверсайз. Дарят коньяк, потом его передариваю. Не люблю коньяк.
1: Да, хотя и Минздрав предупреждает.
2: Да.
1: Добрый вечер, десятибалльники. Выиграв в прошлом году у вас скидку на пиццу, не помню, как называется. Но не смог воспользоваться, подарил коллеге на работе.
2: Ну вот, ребят, как вот вы пристраивали вещи, которые были вами получены, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Кто-то сегодня, возможно, получит два билета на концерт группы «Кино».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим про вещи, которые вам доставались безвозмездно, бесплатно. И что вы с ними делали?
2: Как
1: вы
2: пристроили.
1: Пристраивали, абсолютно верно.
2: Привет, любимые вечерники. Ползу по МКАДу в свое Заметино. Думаю о том, как пристроить предсвадебный подарок. Колонка с двумя микрофонами. Серьезно, мы с женихом за голову схватились, еще и забрали из города
1: Пушкин. Предсвадебный подарок. Ждите еще.
2: Колонка с двумя микрофонами. А что за колонка-то?
1: А, это, я так понимаю, а-ля караоке такой. Да, был случай, выиграл у драгоценной Алисы Михайловны абонемент на хот-доги много.
2: Так.
1: А потом смотрю, ближайшая харчевня 250 километров от меня. Отдал родственнику в столицу, а он все съел и мне ничего не привез.
2: Моим двум двоюродным братьям скидывались все родственники на 18-летие и дарили одному золотой браслет, другому золотой кулон на цепь. Они оба старше меня, и я тоже думала, мне подарили что-то такое. А мне подарили кожаную папку. Расстройство мое не знало границ. И я ее технично передарила соседу на Новый год. А всем сказала, что потеряла. Ну, это прям вот как-то, несправедливость.
1: Привет, я передарил чугунные батареи. Больше не буду, тяжело.
2: Ребят, как пристраивали подарки, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: на МиГ-25.
1: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2020.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
14: Да.
15: Да, ну что за глупые. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
13: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
16: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
17: 12+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня о вещах, которые достались безвозмездно, и куда вы их пристраивали.
2: Да, а вот мне, например, один дарил всегда исключительно бесполезные подарки. Талант у него был такой. Итак, китайский плетеный ремень я просто выкинул. Саквояж, который не был уже бракованный на дачу, инструмент хранить. Шарф вроде не выкинул, мало ли. А вот лопату на новоселье в офисе возил в машине лет 10. Потом потерял, а она была новая.
1: Да. Здравствуйте, друзья. В школе на 23 февраля девочки подарили кассету с альбомом «Стрелок». Я такое не слушал, и не слушаю, типа, благо одноклассник был фанатом, и мы поменялись с ним кассетами. Отдавая мне свою, он сказал: забирай, тут чудища какие-то, не люблю такое. Так я познакомился с творчеством «Короля и Шута», был 2004 год.
2: Прабабушка подарила мне серую куртку на синтепоне. Месяц носил, промерз, выкинуть жалко. Подарил бате на Новый год с коньячком. А он через полгода подсунул ее обратно с ноутбуком. Так и завертелось. Дарим куртку плюс нормальный подарок. Мой коронный ход накрутил 120 гаек и 60 болтов. Батя два вечера откручивал, ржал. Куртка до сих пор в гараже. Понятно. Ждет бетона.
1: Добрый вечер. Возвращаюсь из Сергиева Посада с покупкой через доску объявлений нового снаряжения для подводной охоты. В подарок досталась пара специальных перчаток. А сын, из-за него я поехал в Сергиев Посад, так как это он меня подсадил на это увлечение, сидит дома и ждет меня. Еще не знаю, что через 20 минут получит подарок. И эти перчатки, их у них еще не, их еще таких нет у него. Вот.
2: Была у нас традиция с друзьями дарить на дни рождения бутылки с горячительным. Друг подарил, вискарик, который был убран в бар. И уж так вышло, что на его день рождения я умудрился подарить ему другую бутылку, но в этом подарочном пакете. Так он вспомнил! Пакет, вот.
1: Ну а что, пакет и пакет.
2: В общем, получился красный переходящий пакет.
1: Ничего страшного, я считаю, вот если бы бутылка была одна и та же, это было бы очень странно. А пакет... пишите нам, как вы пристраивали вещи, которые достались вам безвозмездно.
0: Наша реклама.
3: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня про вещи, которые вам достались бесплатно, а вы думаете, как их пристроить или хорошо пристраивать.
2: Здорово, мужики. Всем добра. Мне тут по осени пылесос на помойке во дворе приглянулся. Ну, выглядел хорошо. Блин, забрал. Работал пылесос плохо. А весной сетка москитная аккуратно забрал там же. Все продал на известном сайте. Ну, я не такой вообще, Евгений, турист пишет, тамбовский.
1: У меня дома есть полочки в шкафу с подаренными подарками, которые мне не нужны. Иногда забываю, кто дарил, боюсь не лохануться и подарить тому же человеку его подарочек. Слушайте, это ужасно, да.
2: Когда мне дарят алкоголь, а я периодически его получаю, а не весь я его ассортимент предпочитаю, излишки одариваю. Сам, кстати, не покупал никогда.
1: Неплохо. Салют, родные. Увидел рядом... Нет, с помойкой коробка аниме-фигурки. Отмыл, сфотографировал, выложил на доску объявлений. В описании написал. Легендарная коллекция, пропитанная духом Японии. Очень редкая. А через пару часов прилетает, забираю за 10 тысяч. Я в шоке, но деньги пришли.
2: А вы молодец.
1: Слушайте, вы комбинатор, я так скажу.
2: Да, Андрей Георгиевич, давай выбирать победителя. Называй число.
1: Давай 25 сверху.
2: Добрый вечер. После ссоры с молодым человеком пошла и сдала в ломбард все украшения, что он мне дарил. Хватило на путевку в Турции. Там познакомились с нынешним мужем на трое детей. В этом году отмечаем 20 лет совместной свадьбы. Про то, как я попала в Турцию, муж до сих пор не знает.
1: Ну, наверное, не надо.
2: Вам билеты, сходите на концерт группы «Кино», а мы, ребят, прощаемся на сегодня. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно и отправляем в свое сказочное, довольно мокренькое нынче замкади.
2: Услышимся завтра, пока.
1: А что пока? У нас с тобой еще вон сколько времени. А ты хотел так красиво уйти. Не вышло. А потому что сегодня понедельник. Сегодня не все так просто. Все, ребят, на сей раз мы действительно прощаемся. Услышимся завтра. Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
6: в глубину или на глубину.
5: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской атомной станции. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: «Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза. Однако есть потенциал, чтобы он стал еще больше». Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. Обсуждались социально значимые проекты. Так, владыка представил проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей территории, а также рассказал о планах строительства музея и икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории. «Я не помню такого единодушия, отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы», — сказал глава региона. Лауреат поблагодарил за высокую оценку. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следкома Михаил Селюков. «Это оценка взаимодействия органов власти области и Следственного комитета. Она связывает общую ответственность за решение текущих задач и за сохранение исторической правды», – прокомментировал Александр Гусев. Он особо отметил работу следователей вместе с поисковыми объединениями по восстановлению страниц истории. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин, отметив высококлассного токаря-универсала, который продолжает традиции ручного мастерства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. В Воронежской области продолжает работать два медицинских чата в мессенджере «Макс». Через них жители могут сообщать о проблемах, связанных с получением качественной медицинской помощи, вакцинации, нарушении этики, диспансеризации, записи к врачу, прикреплении к медорганизации, выписки рецептов и других вопросах. В регионе функционируют два чата: Воронежская область «Точка здоровья», подключены все областные медучреждения, и «Воронеж здоровье», подключены все медорганизации города. В чатах нельзя получать консультацию врача, работу скорой помощи и вопросам экстренной госпитализации. И последняя. Прохладная погода с кратковременными дождями и грозами, установившиеся в выходные, может задержаться в Воронеже до конца июня. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре. Ночью плюс 10, плюс 13, днем будет не выше плюс 24. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской атомной станции. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: «Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза. Однако есть потенциал, чтобы он стал еще больше». Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. Обсуждались социально значимые проекты. Так, владыка представил проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей территории, а также рассказал о планах строительства музея и икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории. «Я не помню такого единодушия, отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы», — сказал глава региона. Лауреат поблагодарил за высокую оценку. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следкома Михаил Селюков. «Это оценка взаимодействия органов власти области и Следственного комитета. Она связывает общую ответственность за решение текущих задач за сохранение исторической правды», – прокомментировал Александр Гусев. Он особо отметил работу следователей вместе с поисковыми объединениями по восстановлению страниц истории. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин, отметив высококлассного токаря-универсала, который продолжает традиции ручного мастерства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. В Воронежской области продолжает работать два медицинских чата в мессенджере «Макс». Через них жители могут сообщать о проблемах, связанных с получением качественной медицинской помощи, вакцинации, нарушении этики, диспансеризации, записи к врачу, прикреплении к медорганизации, выписки рецептов и других вопросах. В регионе функционируют два чата: Воронежская область «Точка здоровья», подключены все областные медучреждения, и «Воронеж здоровье», подключены все медорганизации города. В чатах нельзя получать консультацию врача, работу скорой помощи и вопросам экстренной госпитализации. И последняя. Прохладная погода с кратковременными дождями и грозами, установившиеся в выходные, может задержаться в Воронеже до конца июня. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре. Ночью плюс 10, плюс 13, днем будет не выше плюс 24. Это были новости региона.

Утром над полем тишь да гладь. И так не хочется сегодня умирать. И так хотелось бы до понедельника дожить и показать еще, как родину любить.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
7: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadba-dano.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты после завершения войны с Ираном займутся регулированием конфликта на Украине, заявил Дональд Трамп. Он привел Европу на саммит Большой Семерки, который пройдет во Франции. Глава Белого дома назвал хорошим свой последний телефонный разговор с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и отметил, что те открыты к миру. Президент США подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, как ранее было указано, в электронном виде. По словам Трампа, санкции с Ираном и США начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу. На этот день намечено подписание меморандума в Женеве. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Краснодар и в обратном направлении. Об этом сообщила Росавиация. В связи с этим в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает ведомство. Вечером была ограничена работа аэропорта Геленджика. Финляндия и Швеция предлагают Еврокомиссии ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Об этом сообщила финский министр иностранных дел Элина Валтонен. Приближается летний сезон. Тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. Этого быть не должно, заявила она. Валтонен выразила уверенность, что россиянам следует помешать наслаждаться свободами и веселыми частями европейской жизни. В начале июня в Еврокомиссии сообщили о планах продолжить ужесточение ограничений на выдачу виз гражданам России с помощью таргетированных мер. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» успешно провел около 5 дней в вакуумной камере и прошел проверку на герметичность, сообщил Роскосмос. Отсеки системы проверили при помощи гелиево-воздушной смеси. Она способна обнаружить даже микроскопическую трещину. Сегодня корабль транспортировали на рабочее место для дальнейшей подготовки. Старт «Союза» с участниками 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 14 июля. Британская певица Бонни Тайлор после экстренной операции в Португалии пришла в сознание. Ее вывели из искусственной комы. Об этом сообщил представитель артистки газете The Sun. В мае 74-летняя певица поступила в больницу с серьезной инфекцией, которая вызвала перфорацию кишечника. Перфорацию устранили, но инфекцию победить не удалось, поэтому Тайлор ввели в искусственную кому. Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно, отметил представитель певицы. Артистка остается в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Врачи ожидают ее полного выздоровления. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
1: Ограничение 6+.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Воронеж. Готов подпевать? 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
1: 6+.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны в течение дня сбили 74 дрона вооруженных сил Украины над российскими регионами, сообщило Министерство обороны. С 8 до 20 часов беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом. Кроме того, дроны перехватили в небе над акваториями Черного и Азовского морей. Для аэропорта Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в соображении безопасности, сообщила вечером Росавиация. Такие же ограничения ввели для аэропорта Геленджика. При этом ограничения воздушного пространства Кубани повлияли на сообщения с Краснодаром. В связи с этим в аэропорту Краснодара возможны корректировки расписания рейсов, уточнили ведомстве. Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным недопустимость распространения конфликта на Украине на Белоруссию. «У этого конфликта не может быть военного решения», заявил также президент Белоруссии в интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш». По оценке Лукашенко, конфликт на Украине может завершиться уже в этом году. Это зависит от воли нескольких человек. Ранее сегодня глава МИДа России Сергей Лавров в ходе визита в Минск призвал не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта. Российский военно-морской флот должен быть готов к широкому спектру угроз со стороны стран Запада, считает помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, речь идет о диверсиях, ударах беспилотников и кибератаках. В связи с этим важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, заявил Патрушев в российской газете. Он подчеркнул, что нельзя допустить блокады ключевых морских направлений России на Балтике и в Черном море. В Армении 17 июня стартует военное учение «Eagle Partner 2026» с участием военных самой республики США, Франции и Греции. Маневры пройдут в рамках подготовки к международным миротворческим миссиям, сообщила Минобороны Армении. Эти учения впервые прошли в сентябре 2023 года под названием «Eagle Partner». Сборная Испании сенсационно сыграла в ничью с командой Кабо-Верде на чемпионате мира по футболу. Матч первого тура группового этапа в группе H завершился со счетом 0-0. На 71-й минуте сборная Испании на замену вышел лучший бомбардир Барселоны в минувшем сезоне Ламин Ямаль. Участие футболиста в стартовом матче некоторое время оставалось под вопросом из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги. Другой нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль установил антирекорд в истории чемпионатов мира. Он стал первым футболистом в истории турнира, который ни разу не коснулся мяча за первые 30 минут встречи. 29-летний Ойярсабаль за сборную Испании провел 54 встречи, забил 25 голов. Испанцы нанесли 27 ударов по воротам соперника, при этом Кабо-Верде ударил лишь 6 раз. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

проснулся днем.

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах – за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
4: 6+.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При ударе беспилотника вооруженных сил Украины в Брянской области погибли трое механизаторов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, украинские боевики нанесли удар во время проведения сельхозработ в поле рядом с поселком Селище Почепского района. Участок принадлежит компании «Мираторг». Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании. «Посмотрим, сможем ли мы это сделать», — заявил Трамп после встречи с президентом Франции перед началом саммита «Большой семерки». Глава Белого дома отметил, что его разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским накануне прошли очень хорошо. Президент США утверждает, что российские и украинские лидеры открыты к перспективе регулирования конфликта. В плане Ирана Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично разблокирован, а полностью откроется в пятницу. США раскрыли, кто подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном в электронном виде. Это Трамп, вице-президент Джей Девенс, а от Ирана спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Женеве. Власти России уделяют особое внимание доставке горючих смазочных материалов в Крым, в осоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке, об этом сообщило Министерство энергетики. В конце мая из-за логистических сложностей в Севастополе и Крыму поэтапно ввели ограничения на продажу топлива. Крупнейшие сети перешли на отпуск по талонам. 4 июня Сергей Аксенов объявил о приостановке свободной продажи всех видов бензина в регионе. Однако в последние дни, по данным местного Минтопэнерго, горючее начало вновь появляться на отдельных заправках Крыма. Власти республики также согласовали с крупнейшими региональными сетями АЗС снижение розничных цен на автомобильное топливо. РЖД открыли продажу билетов на ряд поездов в сообщении с югом России, которые ранее приостановились в связи с корректировкой графика движения в сентябре, сообщили РБК в пресс-службе компании. О приостановке продаж РЖД сообщила ранее. Компания указала, что в связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание маршрута некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. На чемпионате мира по футболу последовала первая тренерская ставка. После разгромного поражения от шведов со счетом 1-5 свой пост в сборной Туниса покинул француз Сабре Лемуши. По данным СМИ, к увольнению привели две причины. Одна из них – слабая организация игры, которая как раз проявилась во время матча со шведами, а вторая – поведение сына Лемуши, который входил в тренерский штаб. Он подрался с болельщиками. При этом в самом Тунисе не понимает роль сына главного тренера в штабе. Сборная Туниса на чемпионате мира выступает в группе F, где также играют команды Японии и Нидерландов. Они в первом матче сыграли в ничью 2-2. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, чем порадовали нас музыканты на этих выходных, обсудим новые релизы групп «Потому что» и «Драматикс». Группа «Потому что» в эти выходные представила новую песню «Минута». Музыканты опубликовали ссылку на свежий трек без комментариев. Но мы вас без комментариев точно не оставим. Слушаем Алексея Юзленко.
2: Песня появилась около года, наверное, назад. Для меня это достаточно яркий образ, буквально на ощущениях. Вплоть до того, что когда я читаю текст, как будто нахожусь на дороге и могу назвать, где растут какие растения, там кусты, деревья. И я очень долго не мог сделать музыку для этой песни. Она ломала полностью то, что было в голове. Переписывал раза 3-4, наверное, с разными гармониями. И в конечном итоге понял, что сам я ее сделать уже хорошо не смогу, она будет только хуже. Я отдал нашему гитаристу Олегу и попросил, чтобы он сделал, как он считает нужным. Гармонию оставили старой, а мелодии все поменялись. Как получилось сейчас, я судить не могу, потому что привык уже за год к той версии, которую делал сам, которая мне вот не очень понравилась. И очень надеюсь, что этот вариант, записанный уже через год, будет лучше.

0: слушайте новую песню, потому что «Минута» на всех цифровых площадках. Группа «Драматикс» выпустила новый сингл «Жди меня». Кстати, это та самая песня, от которой все будут плакать. Заранее заботливо предупредили музыканты и посоветовали слушателям запастись упаковкой платочков.
1: Песня «Жди меня» — это песня о людях, которых мы продолжаем ждать даже тогда, когда кажется, что все уже закончилось. О надежде, которая сильнее времени, и о свете, который остается внутри, несмотря на боль.

0: Все желающие прокатиться на музыкальных эмоциональных качелях могут найти трек «Жди меня» на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте «Наше.ру». Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: «За сценой» Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
10: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным продуктам. Проектом. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
11: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
12: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте,

0: радио. Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты после завершения войны с Ираном займутся регулированием конфликта на Украине, заявил Дональд Трамп. Он привел Европу на саммит Большой Семерки, который пройдет во Франции. Глава Белого дома назвал хорошим свой последний телефонный разговор с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и отметил, что те открыты к миру. Президент США подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, как ранее было указано, в электронном виде. По словам Трампа, санкции с Ираном и США начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается Армузского пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу. На этот день намечено подписание меморандума в Женеве. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Краснодар и в обратном направлении. Об этом сообщила Росавиация. В связи с этим в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает ведомство. Вечером была ограничена работа аэропорта Геленджика. Финляндия и Швеция предлагают Еврокомиссии ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Об этом сообщила финский министр иностранных дел Элина Валтонен. Приближается летний сезон. Тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. Этого быть не должно, заявила она. Валтонен выразила уверенность, что россиянам следует помешать наслаждаться свободами и веселыми частями европейской жизни. В начале июня в Еврокомиссии сообщили о планах продолжить ужесточение ограничений на выдачу виз гражданам России с помощью таргетированных мер. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» успешно провел около 5 дней в вакуумной камере и прошел проверку на герметичность, сообщил Роскосмос. Отсеки системы проверили при помощи гелиево-воздушной смеси. Она способна обнаружить даже микроскопическую трещину. Сегодня корабль транспортировали на рабочее место для дальнейшей подготовки. Старт «Союза» с участниками 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 14 июля. Британская певица Бонни Тайлор после экстренной операции в Португалии пришла в сознание. Ее вывели из искусственной комы. Об этом сообщил представитель артистки газете The Sun. В мае 74-летняя певица поступила в больницу с серьезной инфекцией, которая вызвала перфорацию кишечника. Перфорацию устранили, но инфекцию победить не удалось, поэтому Тайлор ввели в искусственную кому. Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно, отметил представитель певицы. Артистка остается в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Врачи ожидают ее полного выздоровления. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С. Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: 255? 45? 55!
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется мне,

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской атомной станции. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: «Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза. Однако есть потенциал, чтобы он стал еще больше». Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. Обсуждались социально значимые проекты. Так, владыка представил проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей территории, а также рассказал о планах строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории. «Я не помню такого единодушия, отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы», — сказал глава региона. Лауреат поблагодарил за высокую оценку. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следкома Михаил Селюков. «Это оценка взаимодействия органов власти, области и Следственного комитета. Она связывает общую ответственность за решение текущих задач за сохранение исторической правды», – прокомментировал Александр Гусев. Он особо отметил работу следователей вместе с поисковыми объединениями по восстановлению страниц истории. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин, отметив высококлассного токаря-универсала, который продолжает традиции ручного мастерства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. В Воронежской области продолжает работать два медицинских чата в мессенджере «Макс». Через них жители могут сообщать о проблемах, связанных с получением качественной медицинской помощи, вакцинации, нарушении этики, диспансеризации, записи к врачу, прикреплении к медорганизации, выписки рецептов и других вопросах. В регионе функционируют два чата: Воронежская область «Точка здоровья», подключены все областные медучреждения, и «Воронеж здоровье», подключены все медорганизации города. В чатах нельзя получать консультацию врача, работу скорой помощи и вопросам экстренной госпитализации. И последняя. Прохладная погода с кратковременными дождями и грозами, установившиеся в выходные, может задержаться в Воронеже до конца июня. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре. Ночью плюс 10, плюс 13, днем будет не выше плюс 24. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской атомной станции. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза. Однако есть потенциал, чтобы он стал еще больше. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. Обсуждались социально значимые проекты. Так, владыка представил проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей территории, а также рассказал о планах строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории. «Я не помню такого единодушия, отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы», — сказал глава региона. Лауреат поблагодарил за высокую оценку. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следкома Михаил Селюков. Это оценка взаимодействия органов власти, области и Следственного комитета. Она связывает общую ответственность за решение текущих задач за сохранение исторической правды, прокомментировал Александр Гусев. Он особо отметил работу следователей вместе с поисковыми объединениями по восстановлению страниц истории. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин, отметив высококлассного токаря-универсала, который продолжает традиции ручного мастерства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. В Воронежской области продолжает работать два медицинских чата в мессенджере «Макс». Через них жители могут сообщать о проблемах, связанных с получением качественной медицинской помощи, вакцинации, нарушении этики, диспансеризации, записи к врачу, прикреплении к медорганизации, выписки рецептов и других вопросов. В регионе функционируют два чата: Воронежская область «Точка здоровья», подключены все областные медучреждения, и «Воронеж здоровье», подключены все медорганизации города. В чатах нельзя получать консультацию врача, работу скорой помощи и вопросам экстренной госпитализации. И последняя. Прохладная погода с кратковременными дождями и грозами, установившиеся в выходные, может задержаться в Воронеже до конца июня. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре. Ночью плюс 10, плюс 13, днем будет не выше плюс 24. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Ходили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знаком.

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской атомной станции. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: «Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза. Однако есть потенциал, чтобы он стал еще больше». Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. Обсуждались социально значимые проекты. Так, владыка представил проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей территории, а также рассказал о планах строительства музея и икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории. «Я не помню такого единодушия, отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы», — сказал глава региона. Лауреат поблагодарил за высокую оценку. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следкома Михаил Селюков. «Это оценка взаимодействия органов власти, области и Следственного комитета. Она связывает общую ответственность за решение текущих задач и за сохранение исторической правды», – прокомментировал Александр Гусев. Он особо отметил работу следователей вместе с поисковыми объединениями по восстановлению страниц истории. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин, отметив высококлассного токаря-универсала, который продолжает традиции ручного мастерства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. В Воронежской области продолжает работать два медицинских чата в мессенджере «Макс». Через них жители могут сообщать о проблемах, связанных с получением качественной медицинской помощи, вакцинации, нарушении этики, диспансеризации, записи к врачу, прикреплении к медорганизации, выписки рецептов и других вопросах. В регионе функционируют два чата: Воронежская область «Точка здоровья», подключены все областные медучреждения, и «Воронеж здоровье», подключены все медорганизации города. В чатах нельзя получать консультацию врача, работу скорой помощи и вопросам экстренной госпитализации. И последняя. Прохладная погода с кратковременными дождями и грозами, установившиеся в выходные, может задержаться в Воронеже до конца июня. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре. Ночью плюс 10, плюс 13, днем будет не выше плюс 24. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255, 45, 55!
3: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12 на нашем радио в Воронеже.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской атомной станции. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: «Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза. Однако есть потенциал, чтобы он стал еще больше». Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. Обсуждались социально значимые проекты. Так, владыка представил проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей территории, а также рассказал о планах строительства музея и икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу